favorites.

0: 6:06.
1: Top Radio. We love summer.

0: 6:49.
1: Прямо сейчас песни из топ-20. Это топ-20. Место номер 8.
2: 8.

0: 6:55. Топ Радио.
1: Топ Радио. We love summer.

0: Пусть лето будет разным. Вкусная остановка всегда найдется в Лидо. Попробуй куриный окорочок на гриле в маринаде чили и лайма. Оцени салат из брокколини с соусом из черной смородины. А для летнего настроения выбери десерт из черной смородины с йогуртовым соусом. И, конечно, для любителей теплой классики крем-суп из брокколи и цветной капусты. Лидо. За то, что настоящее.
1: I speak. Нервы. Noise MC. Монеточка. Жанулька. Луна. Порнофильмы. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Ready Fest 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.readyfest.lv.
2: Вы говорите «крака». Я говорю «дил».
3: «Крака».
2: «Дил».
4: Летняя распродажа «Крокодил» в Акрополе Альфа и Акрополе Рига кусает только цены. Окунись и открой для себя скидки до 70% в своих любимых магазинах. Подробнее на Акрополе Латвия ЛВ.
5: 1. un 2. Augustā taku skriešanas pasauli pievērsīs uzmanību Latvijai. Pirmo reizi mūsu pusē notiks leģendārā UTMB pasaules sērija. Taku skriešanas pasaules tūris posms Gauja Trail by UTMB. Piedalies!
6: Arī tu?
5: Gaujas Nacionālā parka dabas skaistums. Kāpumi, kas pārbauda raksturu un finišu, ko tu neaizmirsīsi nekad.
6: Nekad.
5: Pieejamas dažādas distances, katra varēšanai un spējā. Arī taku gājēja distance.
6: Pievienojies!
7: Viens zvans un tavs ceļš uz jaunu profesiju un karjeras iespējām ir sācies. Siva koledža – vieta, kur personām ar invaliditāti vai funkcionāliem traucējumiem pieejamas plašas valsts apmaksātas studiju un mācību iespējas jauno 15 gadu vecumā un līdz pat 65 gadiem. Izvēlies vienu no vairāk nekā 20 studiju un mācību programām kopā ar nepieciešamo atbalstu. Zvani 27212929 un piesakies. Šī reklāma ir tulkota zīmju valodā. Zīmju valodas tulka profesiju apgūsti Siva koledžā.
8: Андрей, а ты знаешь, насколько...

0: пожара безопасно твое жилье?
1: Это можно выяснить за несколько минут на сайте droshays.lv. Оцени пожаробезопасность своей квартиры или частного дома, оставь свои контакты и участвуй в конкурсе ТОП-радио.
0: Каждое утро по будням в 7:35 мы случайным образом выберем одного из зарегистрированных участников и свяжемся с ним. Каждый день разыгрываем огнетушитель и датчик дыма. А в конце недели одного из счастливчиков ждет главный приз.
1: Комплект домашней безопасности «Аякс» стоимостью 450 евро.
0: Живи безопаснее с FN Service.

сегодня ночью, и уже вообще непонятно, что, конечно, происходило. Да, очень многие, конечно, болели за Месси, за Аргентину, и у Аргентины был шанс получить второе чемпионство подряд, а это вообще 64 года, по-моему, там назад... Был единственный случай. Да, как-то не получалось никому дважды становиться чемпионами. И в данном случае тоже ничего не получилось, потому что сборная Испании забрала, конечно, трофей себе домой. И это стало серьезным таким важным событием. Но те, кто смотрел матч, могут сказать о том, что, конечно, Испания вела все это время. И ты уже хочешь, не хочешь, нравится тебе Аргентина. Считаешь, что ты ее самый лучший. Но статистика есть статистика, а там, конечно... Если говорить про уже, ну, к окончанию, допустим, игры, испанцы вели 19-0 по ударам, поворотам вообще, да, по попаданиям там 10-0 получилось так, да, в створ. Также, в принципе, владели мячом 68% игрового времени. Так что, да, как и

Дмитрий Слотин, когда приходил к нам, о том, что сборная Испании, она очень молодая, очень энергичная. А если говорим про Аргентину, то ребята на опыте, но возраст все-таки в этой игре тоже делает свое дело. И было ощущение, что испанцы именно, несмотря на то, что Аргентина защищалась невероятно, защита просто была потрясающая, но Испания вот этой своей юркостью, энергией все равно, добила, вытащила зубами эту победу, как могли. Молодцы, что поздравляем. Испания сходит с ума. Я уверена, что до сих пор идут гуляния. Совсем скоро тоже поговорим и про испанских болельщиков. Я не знаю, может, кто-то из наших слушателей прямо сейчас находится в Испании. Присылайте видео, фото, как это было. Очень даже интересно. Так что тогда поздравляем Испанию. Месси, ты все равно молодец. Хотелось, конечно, уйти прям на

0: продуманным идеям подходит надежное решение. Инкредит создает новые возможности.
1: О погоде. В этот понедельник, 20 июля, в Латвии ожидается облачная погода. На всей территории страны пройдут дожди, местами возможны сильные ливни и грозы. В Козьме температура воздуха составит до 15 градусов. В Латгале, восточном Витебске, в центральной части нашей страны, а также в столице ожидается плюс 21, плюс 23 градуса. Ветер восточный до 4 метров в секунду.

0: Когда SkyNMore говорит «распродажа», мы имеем это в виду всерьез. У нас сезонная распродажа означает скидки до 50% на летние коллекции более 40 всемирно признанных брендов Yop, Emporio Armani, Baldessarini и многих других. Если вы ищете качественную брендовую одежду по особо выгодным ценам, самое время заглянуть в SkyNMore. SkyNMore. У нас распродажа. Это действительно распродажа. Скидки до 50%.
1: Андрей, а ты знаешь, насколько пожаробезопасно твое жилье?
2: Это можно выяснить за несколько минут на сайте drozhaiz.lv. Оцени пожаробезопасность своей квартиры или частного дома, оставь свои контакты и участвуй в конкурсе ТОП-радио.
1: Каждое утро по будням в 7:35 мы случайным образом выберем одного из зарегистрированных участников и свяжемся с ним. Каждый день разыгрываем огнетушитель и датчик дыма. А в конце недели одного из счастливчиков ждет главный приз.
2: Комплект домашней безопасности «Аякс» стоимостью 450 евро.
1: Живи безопаснее с FN Service.

важное событие, а именно на этих выходных 18-19 числа 3 на 3, хайп, хоккей. У ребят все получилось, у нас были гости, да, и вот Артур Култа, как спортивный менеджер, тоже приходил, рассказывал подробности.

скипали, видимо, это мероприятие. Но женщин было много, да, одиноких, поэтому, мам, вы смотрите в следующий раз, не упускайте такую возможность. Но если говорить про спортивное самое мероприятие, то очень классно. И мне кажется, что сами ребята были в шоке от того, как большое количество людей пришло, насколько все получили удовольствие, все говорили спасибо за то, что не завышали цены, за то, что... Если говорить про билеты, то это вообще было от 25 евро, а в итоге ребята находились там, и зрители были на протяжении всего дня, что тоже очень здорово и очень интересно. Поэтому я уверена, я очень надеюсь, что в следующем году эта инициатива продолжится, и уже в следующем году состоится второй международный турнир. Выиграла Чехия, да, победили ребята. Кстати, сборная Чехии, молодцы, показали невероятный результат. Их тоже поздравляем. Может быть, они еще находятся где-то в Риге, празднуют до сих пор. Ну, кто знает, кто знает. Так, ну а у нас впереди тоже в этой части будут конкурсы. Далее тоже много всего интересного, поэтому оставайся с нами. Еще раз всем доброе утро.

после вашего жилья. Мы всегда пытаемся, помимо того, чтобы нести за собой развлекательный контент, но еще и говорить про полезные и важные вещи. Поэтому сейчас будем говорить про сайт Drosys.lv, а именно если ты, конечно же, пишешь латышскими буквами, да, то это Drosys.lv. Ты заходишь туда для чего? Оказывается, это бесплатный инструмент для того, чтобы оценить свою личную пожарно-безопасную имидзу вашего жилья. Не только жилья. Если ты заходишь, то можешь сразу же выбрать. Это для предприятия, это для дома, у тебя частный дом или у тебя квартира. Для чего все это необходимо? Для того, чтобы тоже понимать, какие, в каких обстоятельствах и условиях ты живешь. Да, часто мы, бывает, и некоторые вещи игнорируем, а о некоторых вещах совершенно не знаем. Так вот, теперь у нас есть прекрасный FN-сервис. Представители FN-сервиса обязательно придут к нам в гости. Я думаю, что завтра. И расскажут

формате, но пока что ребята организовали лотерею, и для того, чтобы получить подарки, а подарки, в принципе, классные и прикольные, ежедневно мы разыгрываем огнетушитель и датчик дыма. Тебе что для этого нужно сделать? Зайти на drossys.lv, то есть drossys.lv, и там сразу же тебя встретит опросник. Ты заполняешь, вот я сейчас сразу же, вот у меня квартира, я выбираю квартиру. Далее ты отвечаешь на некоторые вопросы насчет безопасности твоего дома, оставляешь свои контакты, электронную почту и номер телефона, и тем самым автоматически участвуешь в лотерее. Лотерея продлится до 24 июля, и если мы говорим о том, что каждый день случайным образом мы будем лично от топ-радио дарить огнетушитель и датчик дыма, то в конце недели одного из счастливчиков ждет главный приз, а это именно комплект домашней безопасности «Аяк» стоимостью 450 евро. А это вам не кухры-мухры, поэтому повторяю, drossys.lv, заполняй, рассказывай про свое предприятие, частный дом либо квартиру, проводи опросы, отвечай честно, как есть, дальше уже разберемся, что делать с этой ситуацией, ну и уже завтра я смогу сообщить и поздравить кого-то, кто сегодня заполнит ту самую анкету, и кто сегодня случайным образом уже получит, ну ладно, победителя сообщим завтра, сегодня заполняем, завтра подарки, ну тоже, по-моему, честно, не забывайте, drossys.lv, потому что безопасность вашего дома, вашего рабочего места, это очень важно. Уже более 20 лет FN-сервис помогает предприятиям, частным лицам заботиться о пожарной безопасности, охране труда и гражданской защите. Мы верим, что безопасность начинается со знаний, поэтому регулярно проводим информационные кампании, образовательные проекты, чтобы повысить осведомленность общества о значении той самой безопасности. Поэтому именно завтра мы поговорим с представителями FN-сервис, будем задавать им каверзный вопрос, как обычно, но и без шуточных тоже не обойдется. В любом случае, напоминаем, что для того, чтобы участвовать в лотерея, тебе достаточно зайти на drossys.lv, да, заполнить анкету, отправить ее, и все, ты становишься автоматически тем самым участником лотереи. Поэтому дальше просто жди информацию про то, как получить свои подарочки.

еще далековато, еще целую рабочую неделю нужно проработать. А кому-то, конечно, везет, кто-то может на удаленке некоторое время летом проработать. А какие тут начальник требует, чтобы с понедельника по пятницу присутствовали на рабочих местах. И ученые изучили этот факт, оказалось, да, вот это исследование так показывает о том, что начальники, которые часто очень выступают против удаленки за то, чтобы все присутствовали, это начальники нарциссы. Да, да, именно так. Есть такое даже понятие, нарциссические боссы испытывают дискомфорт из-за отсутствия живых людей на работе.

месте. Почему? Потому что они привыкли к живым комплиментам, да? К очным презентациям и к некоторым вот, получили вот этого своего личного дофамина, что вот я прихожу сейчас сюда, тут все работают, Сережка на месте, Светка на месте, все тут, все хорошо. Так что, друзья, не знаю, для чего вам эта информация, но если что, то можете иметь в виду, что, скорее всего, если ваш руководитель требует, чтобы все с понедельника по пятницу находились на своих местах, вот у него такие некоторые нарциссические расстройства. Но, с другой стороны, я вообще считаю, что те, кто руководят, да, да и те, кто добились высоких некоторых там должностей и так далее, тут без каких-то нарциссических элементов вообще никак не получается, потому что это такой определенный психологический двигатель. Да, хочется, чтобы компания росла, чтобы все это вот так вот становилось больше, круче, лучше, чтобы мы могли конкурировать. Без этого тоже, да. Ну, а если начальник такой, да ладно, что там, ребят, ну, чего там, ну, зачем нам быть номер один? Ну, номер 8 тоже хорошо. Ну, не 8 уже, 15, ну, тоже нормально. Ну, а потом раз, и компания развалилась. Поэтому нет, за такими как раз-таки личностями и нужно идти, да. Видишь, что человек готов бороться и всю жизнь положить на то, чтобы его компания стала номером один. Ну, значит, хорошо, значит, в итоге будет все ладненько. А если еще и команду соответствующую найдут, ну, так вообще прекрасно. Так что делитесь, рассказывайте, как у вас летом с возможностью некоторое время проработать на удаленке, либо наоборот, нужно присутствовать, и у вас сейчас определенный сезон, тоже делитесь, рассказывайте на нашу

дорогу в пробке в Риге. На улице Круспилс уже 10-минутное затруднение. Со стороны Гранита до 5 минут. На путепроводе Карлево-Манегат в сторону центра. Пробка тоже 10 минут, не больше. Пока что для Карлево-Манегат это, по-моему, вообще приличное дело. На улице Каунцема небольшое затруднение после Лейла.

сторону Южного моста отправляться и двигаться. Также на улице Бриюбис перед Густава Земгала начинают улицы Лиелвартес. Там небольшое затруднение, тоже примерно суммарно, ну, не больше 10 минут. Поэтому, если ты проснулся, то прямо сейчас лучше прыгать за руль и отправляться в путь-дорогу, потому что пока что все без пробок, пока что совсем минимальные показатели. В любом случае, будь внимателен. Еще раз всем доброе утро.

летние дни всегда находится время для еще одного приключения. Просыпайся вместе с Топ Радио Морнинг Шоу и заезжай в Лидо. Сезонные блюда уже во всех ресторанах.

разошелся по полной. Тут уж не знаю, сможем ли мы как-то привести его завтра в чувство, но обязательно с этим справимся. Я приветствую тебя, наша прекрасная страна. Я уверена, что многие сейчас

немножечко полегче. Ну, а вот для кого-то планы встречи и все прочее, поэтому добро пожаловать в вот эту суету начала недели. К среде разберемся, к среде будет немножечко попроще. Ну, в понедельник он такой, нужно собраться, нужно немножко такая вот рабочая пощечина. С нее все начинается. Такой, оп, все, выходные закончились, пора работать. Меня зовут Наталья Горбачева, и да, ты слушаешь ТОП-радио. Я всегда говорю, доброе утро, ведь это утро мы вновь начинаем.

вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать с годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Ви.

она объявила, ну, то есть она занималась тем, что, в общем, смотрите, от ВСА пришла... Пришло пособие на ребеночка. Вот как приятно, прям сейчас. Ну, благодарю. Видите, вот нужно за все говорить спасибо, даже за 25 евро. Так, что у нас получается? Продолжаю я с Карен Стюарт. Она заметила о том, что лето. Ну, сейчас это будет, конечно, своеобразно звучать, потому что в данном случае лето у нас не так, чтобы прям, да, тут каждый день солнце и прекрасная погода, поэтому нас это в этом году, наверное, не касается, но будем надеяться, что август, конечно же, нас просто измотает вот это свое плюс 35 как минимум. Карен заметила о том, что люди периодически испытывают непонятное чувство вины, а в тот момент, когда хотят отдохнуть, а на улице хорошая, классная, солнечная погода. Да, она именно этот момент решила изучить, и она говорит о том, что действительно мы испытываем то самое чувство вины, и это вообще феномен психологический, чувство вины из-за солнца. Так вот она его и прозвала, что очень так логично, да? И вот, по словам психолога, некоторые люди убеждены, что они обязаны прям наслаждаться в каждый момент лета, и в тот момент, когда ты хочешь, на самом деле, полежать на диванчике, ну тут, пожалуйста, тебе солнце, и ты находишься на диванчике, но смотришь на за окошечко, что там солнце, и ты не можешь до конца приятно получить удовольствие от этого своего диванчика. Испытываешь чувство вины, которое еще усугубляют твои друзья и члены твоей семьи, которые говорят: давай, ну ты что, мы сейчас обязаны отправляться срочно на улицу. Я сама испытываю это чувство. И причем, я даже так скажу, сейчас, когда наше лето не такое солнечное, но я, пришла с работы в этот момент, уже там 6 часов вечера, еще есть возможность пойти погулять, потому что солнечная погода, ты думаешь: да я весь день так пробегала, хочу сейчас посидеть, отдохнуть, и ты все время борешься внутри с этим непонятным чувством вины. И я про это именно сегодня хочу поговорить, потому что это непонятное чувство вины вообще ловит нас в различные, такие не самые адекватные моменты. Ну просто, ну здесь вот, пожалуйста, да из-за солнца испытываем чувство вины. Ну почему? Непонятно. Так что давайте именно про это и поговорим. Когда мы себя ловим на этом чувством вины в какой-то вот моменте, в котором на самом деле мы потом разбираемся, садимся и думаем: ну нет, ну мы не должны испытывать сейчас чувство вины. Ну а почему? Ну солнце и солнце, ну что там? Ну, у родственника плохо идут дела. Ты уже ему помогал 1001 раз, и сейчас решил не помогать, а чувство вины за это ты испытываешь. Думаешь: нет, все равно ты должен втягиваться в его проблемы. Хотя вроде в прошлый раз ты себе сказал: нет, на этом баста, хватит. Человек сам должен с этим разбираться. Решение ты принял, а чувство вины осталось. Ну, в общем, давайте про такие интимные моменты поговорим. Кто, где, когда испытывал чувство вины. Ну, обсудим, почему. Ну, вот, потому что, во-первых, мне кажется, что такими моментами нужно делиться. И когда мы ими делимся, когда мы их озвучим, когда мы понимаем, что мы в этом деле не одни, то становится легче. И потом мы сможем себя вот в этот момент поймать и сказать: а я не должен испытывать это чувство вины. Это нормально. Это нормально. 2-5-0-3-7 наш WhatsApp. Присылай свои истории. Я уверена, что мы найдем такие моментики, которые скажем: мне тоже так.

0: Монеточка. Порнофильмы. Луна. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Новые имена скоро. Не пропусти Radio Fest в Риге 29 августа. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.radiofest.lv.
1: Включаем сниженные цены. С понедельника в Lidl. Сахар 1 килограмм 55 центов. Яйца 10 штук, евро 79. И творог 9%, 1 килограмм, 3,59. Lidl стоит того.
2: Это звук, когда ничего не получается. А это звук, когда все получается. С банкнотой все получается. Поэтому теперь банкноты помогают и с капитальным ремонтом. Кредит от 5000 евро. Банкноты.
3: Вы говорите «крака». Я говорю «дил».
4: Крака!
3: Дил!
5: Летняя распродажа «Крокодил» в Акрополе Альфа и Акрополе Рига кусает только цены. Окунись и открой для себя скидки до 70% в своих любимых магазинах. Подробнее на Акрополе Латвия LV.

вины, которые возникают у нас, ну, в какие-то не самые, вроде как, адекватные ситуации, ничего плохого не сделали, а чувство вины у нас присутствует. И, например, наша слушательница написала, Света, всем доброе утро. Была когда-то у меня такая ситуация, да, когда у меня вся семья и все в семье сидели на диете, а я не сидела на диете. И в какой-то момент я пошла с подружкой поесть гадости на тот самый вот ресторан быстрого питания, вот те самые вкусные гадости, guilty pleasure. Он говорит, и вот тогда я себя чувствовала не очень хорошо. Появилось то самое странное чувство вины, понимаете, про которое мы сейчас говорим. Он говорит, ну я подумала, я же не худею, ну почему я не могу вот это вот поесть, почему я не могу себе это позволить? Я так и не сказала никому в своей семье, что я вот такими гадостями такими занималась, и что я это делала, и просто получила вот удовольствие, но чувство вины присутствовало. Слушайте, да, есть такое дело. Причем часто еще бывает...

Подружка приходит и говорит, ну, я на диете, да, но ничего, вы продолжайте здесь вот гулять, пирствовать и есть все, что вы хотите, да, ну, стол большой, никаких, и тут кто-нибудь еще, да, вот как в нашем случае тут получилось, когда, ну, в торт, ну, прям вкусный, я знаю, что моя подруга его просто обожает, я говорю, ну, дорогуша, ну, прости, ну, будет вот этот торт присутствовать, и ты ставишь его на стол с таким чувством вины, ты говоришь, ну... Он тебя утешает, успокаивает. Ничего, это говорит, я на диете. Без проблем. Самое главное, чтобы в этот момент никто из тех, кто на диете, не сломался из-за тебя, из-за твоих вкусностей, которые ты кладешь на стол. Так, друзья, говорим сегодня про то чувство вины, которое... Не, спасибо, Свет, за историю. Про то чувство вины, которое возникает у вас в какие-то странные моменты, но не самые адекватные, но оно раз и появилось. Тут уже, может быть, тебя похвалили, ты не одна в этот момент там работала, да, но выделили именно из всего коллектива именно тебя. И вроде как бы неприятно, и в то же время и чувство вины перед коллегами. Тоже такое бывает. Делитесь все эти истории на наш WhatsApp 2 5 0 3 7. Сегодня говорим про чувство вины, которое возникает не в самый нужный момент.

0: uzgodās veldzējušos dzērienos un desertos. Izbaudi vasaru ar McDonald's un 11. jūlijā no 10:00 nāc uz Gunāra Astras ielu 17.
1: Когда SkyNMore говорит распродажа, мы имеем это в виду всерьез. У нас сезонная распродажа означает скидки до 50% на летние коллекции более 40 всемирно признанных брендов Yop, Emporio Armani, Baldessarini и многих других. Если вы ищете качественную брендовую одежду по особо выгодным ценам, самое время заглянуть в SkyNMore. SkyNMore. У нас распродажа. Это действительно распродажа. Скидки до 50%. 10%.

Ну что, мои друзья, мы говорим сегодня про чувство вины, которое появляется не в самый подходящий момент, когда прям, ну, честно говоря, ну, не должно, ну, если мы что-то плохое сделали, ну, да, конечно же. Но вот наши слушатели говорят, да, я вот всегда, каждый раз прохожу около вокзала, и если вижу людей, которые просят милостыню, я прохожу мимо, потому что слишком уже они подозрительны. Вижу их не первый год, и есть ощущение, что все-таки за всем этим делом кроется бизнес, но ты проходишь и все равно испытываешь чувство вины за то, что не помог прохожему. Ну, слушайте, это прям такая тема непростая, да, тут помогать нужно, но, как мы уже стали замечать, о том, что, к сожалению, на нашем чувстве вины используют люди, которые на этом зарабатывают, зная, что у нас вот такие вот чувства появляются, и уже вот этот наш подсознательный страх определенный оказаться, так скажем, на этом же месте использует против нас для того, чтобы как-то заработать. Поэтому это чувство точно нужно будет прорабатывать и неправильно. Помогать нужно тем, кому ты точно знаешь, что нужна помощь, нужна в этот момент. Особенно ты понимаешь, что человек впервые оказался в такой ситуации, и он сам много делал для того, чтобы как-то из неприятной ситуации выбраться, и тогда, конечно же, помогать, это прям обязательно. Итак, также вот наша радиослушательница рассказывает, говорит, а мне совсем недавно сделал парень предложение. Она говорит, а у меня такое чувство вины появилось, потому что у моих подруг, у них...

парни совершенно не планируют делать им предложение, несмотря на то, что они в отношениях уже больше 10 лет. Мы вместе 1.5 года, и уже у меня кольцо на пальце. Я даже не знала о том, как сказать своим подружкам о том, что столь важное событие произошло в моей жизни. Но я думаю, что если ваши подружки, настоящие ваши подружки, то они переборят это неприятное чувство, которое, может быть, у них появилось, потому что это может быть такое зависть немножечко. И пускай уже идут и устроят головочистку своим ребятам, которые по 10 лет там тянут что-нибудь за что-нибудь, потому что как-то это прям, ну, неправильно. Ну, неправильно. Ну, хотя сейчас, наверное, другое какое-то поколение, и не всем это нужно, но все-таки 10 лет это многовато, наверное, для того, чтобы определиться со своей супругой. В общем, ну, хотите ли, чтобы она стала вашей супругой или нет. Оставляют, говорит, вот так вот, на самотек. Но ты, моя дорогая, уж точно не должна за это испытывать непонятные чувства и чувство вины. Твой молодой человек тебе сделал предложение, ты счастлива, ты рада, ты должна делиться этими чувствами с окружающими, ну и сама получать от этого процесса и от этого события, ну, такое настоящее, полноценное чувство счастья испытать и запомнить этот момент, потому что это один из самых ярких моментов в твоей жизни. Мне кажется, что действительно, когда мы получали заветное кольцо и предложение, ну, ой, от того самого, ну, это же так круто! Сегодня вспоминаем те самые случаи, когда мы испытываем чувство вины не в подходящем моменте, не в подходящее время. Вот, да, потому что все-таки общество иногда навязывает нам это чувство. Давайте разбираться, где оно настоящее, а где общество навязало.

0: продуманным идеям подходит надежное решение. Инкредит создает новые возможности.
1: В этот понедельник, 20 июля, в Латвии ожидается облачная погода. На всей территории страны пройдут дожди, местами возможны сильные ливни и грозы. В курсе температура воздуха составит до плюс.

0: июля в аптеках «Апотека» скидка 40% на определенную солнцезащитную косметику «Бабе». Защитные лосьоны, спреи, флюиды с тонирующим эффектом и без, и многое другое для безопасного отдыха на солнце от «Бабе». В хороших руках. «Апотека».
1: Ценолом в магазинах «Юск». Чистка склада. Скидки стали еще больше. Экономьте от 20 до 80% на избранных товарах. Мебели для дома и сада, матрасах, домашнем текстиле и многом другом. Покупай также на «Юск.ЛВ».
2: Atver durvis jaunām iespējām. Svedbank mazais mājokļa kredīts īpašuma atjaunošanai vai iegādei. Īpaši izdevīgi nosacījumi līdz 31. jūlijam. Uzzini vairāk Svedbank.lv.

0: Джемишкин. Rawai Fest – масштабное событие, где артисты из разных стран объединятся на одной сцене. 8 августа. Рига. Вондерсала. Билеты на ticketshop.lv.
1: No idejas līdz risinājumam, kas maina pasauli, ir viens solis. Spēr šo soli kopā ar RTU. Studē inženierzinātnes, augstās tehnoloģijas, dabas zinātnes, sociālās zinātnes un pārvērt idejas attīstībā. Piesakies studijām līdz 20. jūlijam. Plašāka informācija mājaslapā rtu.lv. RTU – no idejas līdz pasaulei.
2: Сосед, на этой неделе в Мего особенно выгодно. До 26 июля. Сливочное масло Залта 99 центов. И консервы для кошек Гурме Голд евро 99 за 4 упаковки. Мего. Просто, удобно, рядом.
3: Izvēlies savas īstās brilles. Ietvariem un saules brillēm izpārdošana. Atlaides līdz 70%. Optio Optika.
4: Akcija līdz 9. augustam.
5: 7bet. Весь июль следите за матчами клуба Высшей Лиги Латвии «Супернова». В сезоне Высшей Лиги Латвии поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
6: Выгодные предложения с гарантией качества и самой низкой цены. Приходи в Bullet Sims ABC. Удобный аккумуляторный триммер Шепах в полной комплектации. Аккумулятор, зарядное устройство и запасная шпуля входят в комплект. Регулируемая телескопическая штанга и удобная на

посадка для подрезки кромки тротуара обеспечит комфортную работу. 10 лет гарантии от производителя. Цена всего 55 евро. Гарантия качества и самые низкие цены. Бумецибе. АБЦ.

ты же сейчас хочется сказать именно так. Ну ладно. Итак, сегодня мы обсуждаем чувство вины, которое у нас появляется не в самый понятный момент. Это, конечно, все отголоски. Спасибо большое нашим уважаемым родителям, которые в детстве там вот. У мамы голова из-за тебя будет болеть. И прочие различные, знаешь, там навешивали на нас ярлыки и вот это вот чувство вины пробуждали. Это неправильно. Не знаю, как тут. Ну, можем как-нибудь спросить у Михаила Лобковского, который обязательно приедет этим летом и зайдет нам в студию на консультацию. Так что вопросики звездочками будем где-то помечать, отмечать, и потом в нужный момент ему зададим. И вот сегодня про то чувство вины, которое у нас не в самый подходящий момент появляется. Ты думаешь, странно, а почему вот так? Итак, наш слушатель, помимо того, что прислал свою историю, он еще и прислал нам фотографии различные. Итак, у меня чувство вины, пишет он, появляется, когда я могу в любой день по своему желанию взять паузу на работе и поехать отдыхать. Последний раз это было в прошлую пятницу из-за очень высокой температуры. Я также научился варьировать степень этого чувства, но пока только в большую сторону. Посылаю фотографии своим знакомым, которые в это время на работе. Так вы решили бороться с тем самым чувством вины? Сейчас я отправлю всем фотографии, как я кайфово отдыхаю. И тогда, скорее всего, чувство вины у меня пропадет. Потому что что? Потому что получу соответствующий комментарий от своих друзей. И ты подумаешь, ах, вот так вот, тогда я ладно. Тогда я вам еще присылаю фотографии, еще отдыхаюсь. Слушайте, ну я, кстати, у меня прям большой вопрос. Фотографии прислали, это прям откуда? Здесь я вижу такое заброшенное здание, но при этом такой классный аквапарк. И место очень интересное. Это случайно не в Эстонии. В общем, поделитесь, да, классное такое место и фотография. Ну все, теперь испытывайте чувство вины еще больше. Я тоже завидую. Поэтому так, мы не про зависть сегодня, мы про чувство вины. Поэтому давайте, пожалуйста, на этом пока что сегодня и остановимся. То самое чувство вины, которое я испытываю не в самый подходящий момент. И, честно говоря, потом мы понимаем, что необоснованно.

слушатели испытывают чувство вины, когда читают их сообщения. Да, а других не прочитали. Но в данном случае это...

радио, любимая. От души хочу поздравить с днем рождения свою лучшую подружку, Сарницу Экла. Солнышко, сияй всегда и чаще улыбайся. Живи для себя. Вот твоя подруга Катюха. Ну, могу сказать, что Катя точно ваша лучшая подруга или потрясающая подруга. Может быть, не лучшая. Не знаю, как там раздаются эти все регалии. Но вот только подружка скажет, живи для себя. Вот не надо, не для семьи, не для твоего вот этого. Не для себя. Не для мамы, не для папы, для себя. И вот это, знаете, мне кажется, слова настоящей подруги, так что будьте внимательны и берегите Катюху. Итак, переходим к сообщениям от наших слушателей. Сегодня мы обсуждаем то чувство вины, которое у нас появляется в какие-то странные моменты. Ну и, честно скажу, история следующего радиослушателя Константина, мне кажется, действительно своеобразна. Он говорит, а я чувство вины, испытываю его, когда собранные грибы выкладываю в социальные сети. Да, и присылает тут красоту. Это лисичка, да, судя по всему? По рыженькому, вот этому потрясающему цвету. Говорит, испытываю чувство вины, да, за такой-то урожай, за такой-то сбор следства, который потом еще смогу приготовить. Ну, это я уже продолжаю, фантазирую. Это уже Константин не написал. Но... Ну, честно говоря, да, своеобразный момент, когда не стоит испытывать, наоборот, нужно испытывать чувство гордости. Собрал, все принес, все домой, повкуснее будет, чем у всех остальных. Но нет, видите, иногда бывает раз, и испытываем мы непонятное чувство вины. Так, друзья, про это и говорим. Если у тебя есть такая история, присылай ее на наш WhatsApp 25037. Будем совместно, рука об руку, бороться с этим чувством вины. Не надо его испытывать, не будем. Но нужно сначала выявить все эти странные случаи, ну, а потом сказать себе... Все, мы все вместе обещаем чувство вины не испытывать.

В длинные летние дни всегда находится время для еще одного приключения. Просыпайся вместе с ТОП-радио Morning Show и заезжай в Лидо. Сезонные блюда уже во всех ресторанах.

Сегодня вообще одета как подросток. Просто как подросток. Не понимаю. Короче, вчера все планировала, собрала наряды, но с утра я поняла, что из-за этого футбола, про

одежда никак не влияет. Одежда отображает все-таки, наверное, как-то. Так, тут вот внутренний настрой. А может быть, слишком футбол пересмотрела, переслушала его, по крайней мере, на фоне вот этих моих никому не нужных попыток заснуть вовремя. Никого они не интересовали, понимаете? Но не только я, думаю, одна столкнулась с этой ситуацией. Сегодня, ну все, закончился чемпионат мира по футболу. Сколько там месяцев он длился? Достаточно долго, на мой взгляд. Два, наверное. Ну, в общем, постоянно футбол. Все, закончился футбол. Твои эмоции, твои вообще мысли по этому поводу. 2-15-37. Наш WhatsApp. Тут уже, да, присылают, говорит, Испания! Я, кстати, жду по-прежнему репортаж тех, кто находился в этот момент прямо в Испании, потому что я думаю, что там, конечно, сумасшествие сумасшествием. Лет 10 тому назад я...

0: пользуясь ситуацией на дорогах, пробки в Риге на случай, если ты сейчас прям выезжаешь в сторону центра, имей в виду, что на улице Приви, устроенная в стороне Густава Земгала, а ближе к этому перекрестку 10-минутное затруднение, до этого Приви достаточно свободно, начиная с юга и до центра. А на улице Круспилс по-прежнему 10-минутная пробка, также на Лубенес в районе улицы Сахарова и Катлакална, да, там небольшое затруднение до 5 минут. А Карли Уманегатва, ничего серьезного, до 5 минут вообще не считается пробкой. На Вантовом мосту 5-минутное затруднение, если мы говорим в сторону центра, там она присутствует, также попадаешь в дополнительную 5-минутную, 10-минутную пробку на улице Валдемара, ну и там в центре, конечно, небольшая пробка все-таки присутствует, так же, как и на улице Лачплэш, в районе улицы Сатаклас. На этом пробки заканчиваются, поэтому город достаточно пуст, есть возможность проехать без некоторых затруднений, что очень важно. Будь, пожалуйста, внимателен за рулем, если ты заметил что-то на дорогах нашей страны. Обязательно об этом сообщай мне на наш WhatsApp 25037. После небольшой коммерческой паузы мы обязательно вернемся.
1: Katra iepirkšanās reize Rimi Skanste veikalā ir vēl izdevīgāka. Iepērcies par vismaz 15 eiro, izvēlies un aktivizē kādu no ekskluzīvajiem kuponiem Rimi lietotnē un iegādājies produktus par īpašo cenu uzreiz jau tajā pašā pirkumā Rimi Skanste veikalā. Akcija spēkā līdz 31. augustam. Par kampaņu un atlaidēm vairāk meklē Rimi lietotnē vai Rimi LV.
2: Это звук, когда ничего не получается. А это звук, когда все получается. С банкнотой все получается. Поэтому теперь банкноты помогает и с капитальным ремонтом. Кредит от 5000 евро. Банкноты.
3: Вау! Ничего себе предложение! Садовое кресло с подушкой 79,99. Аккумуляторная газонокосилка 249 евро. Садовые светильники на солнечных батареях всего 39 центов. Касинукай. Предложение действует до 20 июля в магазинах Касинукай и для участников Smartnet в интернет-магазине.
4: Пусть лето будет разным. Вкусная остановка всегда найдется в Лидо. Попробуй куриный окорочок на гриле в маринаде чили и лайма. Оцени салат из брокколини с соусом из черной смородины. А для летнего настроения выбери десерт из черной смородины с йогуртовым соусом. И, конечно, для любителей теплой классики крем-суп из брокколи и цветной капусты. Лидо. За то, что настоящее.
5: I speak. Нервы. Noise MC. Монеточка. Жанулька. Луна. Порнофильмы. Вышел покурить. Рита Дакота и это

конечно же, должны поговорить и про детей. Я просто к тому, что вот сейчас буквально выходила с дополнительной кружкой кофе. Ну, без этого никак. Рано или поздно я откажусь от этой вредной привычки, скорее всего. Но пока что побаловать себя с утра, это прям то, что мне необходимо. Ну да, тем более, что понедельник, да. Если что, 20 июля, не забывай. Итак, да, выхожу вот в офис, и сейчас, понимаешь, мои коллеги приходят с детьми. И это очень здорово, потому что я считаю, что это у нас, кстати, компания подготовила специальную комнату, куда в случае, вот если тебе необходимо прийти с ребенком на работу.

рабочее место того, что, да, вот его там его оставить, а он там будет заниматься своими делишками. Но это мы всегда так, конечно, предполагаем. По правилу, как известно и как заметно, дети бегают везде, везде и всюду. Но это вот в этот момент, мне кажется, коллектив-то и делится на две самые эти части. Те, у кого дети есть, они такие с пониманием такие, да, конечно, понимаем, все, бабушка не может, дедушка не может, пришлось прийти с ребенком на работу. Самому-то некомфортно от этого, понимаете? Но кто-то вот с пониманием, у кого детей нет, я думаю, что, конечно, им для них эта ситуация совсем по-другому выглядит, и пережить этот момент им намного сложнее, потому что тут своего-то не всегда терпишь, а чужих еще сложнее. Но это лишь мое, конечно, мнение. Как ты справляешься с тем, куда отправляешь детей во время этих самых летних каникул? Насколько помогают родственники в этом плане? Потому что я прям, кстати, если говорить про чувство вины, да, неожиданное, или наоборот, чувство зависти, да, вот кто приходит и говорит, да, у нас бабушка супер, там вот вообще, говорит, на 3 месяца мы ее отвозим в другую страну, и 3 месяца там дети у нас живут, как мы в свое время жили у бабушек. Причем многие говорят, да как-то я сейчас так своего ребеночка отдам, ну, это вообще неправильно, все лето он проведет где-то вдали от меня, а я вспоминаю вообще, те мгновения, ну, какие мгновения, в принципе, мы каждый год 3 месяца лето проводили у бабушек, и это было просто самое счастливое время. Мне кажется, что иногда детям нужно отдыхать вдали от родителей и вообще осознать и ощутить, что такое жить. И потом как будто бы они соскучились, да, как будто бы соскучились, это тоже важно. Так что делись своими историями, своими мыслями по этому поводу. Наш WhatsApp 2-5-0-3-7.

Наташа пишет, наш радиослушатель говорит, я решил проблему кардинально, отправила ребенка работать. Да, я знаю нашего постоянного слушателя, и тут действительно у него взрослый ребенок. Сам по себе, я думаю, там ребенку уже сколько, 30 плюс, да? Ладно, не 30 плюс. Ну, короче, не знаю, но возраст взрослый уже, да, он должен работать, это все отлично. Но это, кстати, нормальная тема. По поводу того, нужно ли нам летом детей отправлять работать. И когда вообще, в принципе...

Ребенка нужно отправлять работать для того, чтобы он получал свои первые деньги. И должны ли мы платить ему за работу? Короче, потому что мой красавчик, ему там 9, он помогает нам по некоторым моментам. И тут недавно совершенно он чухнул, говорит: ну, мам, вот за это же вот ты там 2 евро мне там вот дашь. Я же здесь тут вот работала. Я говорю: ну как работал? Ты помогал родителям. Да, ну это же как бы работа. И все правильно, ну, по-своему мы начали обсуждать и разговаривать. Но благо, что мой ребенок не настолько зациклен на денежных средствах, поэтому он такой: да, 2 евро даже. Я говорю: хорошо, да, все. В итоге какое-то время мы по такой системе поработали, потом он сам по себе забыл про то, что вознаграждение, которое за это, какое-то он за это дело хотел. Но тут важно, во-первых, как бы отправляли ли вы своих детей на работу, пристраивали вы их к своим знакомым или к себе в фирму. Потому что к себе в фирму это, конечно, не самая лучшая идея, потому что ответственность совершенно другая, и там в итоге, как правило, дети всегда немножко так спустя рукава работают. Если их устроить куда-нибудь, там они немножечко поответственнее. Но насколько я вот сейчас сталкивалась с комментариями своих друзей, да, от их детей, то начинается: а почему так мало? А как-то я тут так целый день морожку продавала, а что мне в итоге вообще за это, что вот эти сущие копейки? Это как это так? И как, это ваш опыт, ваш совет? Что тебе кажется, когда детей нужно отправлять на работу? Или пусть летом отдыхает дитятка, неважно, что ему уже 26, пускай отдыхает, там потом уже в сентября учиться начнет и так устает. Так что давайте пообсудим и поговорим на эту тему. Кстати, посмотрим, что вообще рекомендуют психологи. Я, честно говоря, даже как-то сама про это не задумывалась. Хотя, вспоминая свою первую работу, ой-ой-ой. Кстати, не первую, да. Это была автомойка машин, да. Да, божечки ты мои, первую зарплату, когда 60 лат получила, чуть с ума не сошла. Про это тоже обязательно поговорим.

Легкий труд. И в какой период ты конкретно приучал своего ребенка к работе? И нужно ли это делать? Да, именно так. Итак, доброе утро, пишет наша радиослушательница Анна. Я предложила детям 6 и 8 лет помочь мне собирать красную смородину. Литровое ведерочко, 50 центов. Они с радостью копили себе карманные деньги. На 9-м ведерке уже им надоело, но это уже была ощутимая помощь и с огромным кустом ягод. Да, слушайте, то, что эта помощь, это вообще прекрасно и замечательно, но в принципе говорят о том, что как раз-таки учить детей обращаться с деньгами, понимать всю эту взаимосвязь очень важно, и уже там карманные деньги должны быть определенного возраста. Кстати, опять-таки, я думаю, что экспертное мнение мы у Михаила Лобковского уточним, когда он придет к нам в гости, а он в июле обязательно до нас доедет. Но вот наша история, говорит, наша радиослушательница пишет, я свою дочь отправила работать к нам в магазин, когда ее запросы стали заоблачными.

фильме, когда я все чаще и чаще начала произносить слова «Ты обалдела совсем уже, моя дорогая». Так, ей 11 лет, тогда сказала помогать мне во время моего рабочего дня и пояснила это как то, что ты помогаешь мне, экономишь время, мое время стоит денег, ну, собственно, как и твое тоже, и тогда мы с тобой совместно уже думаем по поводу твоих хотелок. Взаимосвязь хотелок и работы – это вообще идеально, если у ребенка происходит, но здесь есть еще потрясающая история. Но мне кажется, что каждого из нас что-то такое было. Говорит, вы знаете, я поняла, что мне не нужно помогать своему ребенку с работы в тот момент, когда он посадил меня на процент. У сына копилка, и, как ни странно, у него там всегда приличная сумма. Она говорит, реально, ну, как бы около 1000 евро. И вот у нас с мужем появилась необходимость одолжить у него. И мы сначала, как бы, долгое время как бы одалживали, возвращали. Все было хорошо. Но в один прекрасный день мой сыночек пришел, посадил нас всех за стол и говорит: «Мам, пап, я очень рад вам помогать в решении ваших финансовых проблем, но давайте все-таки вы будете отдавать не больше, нежели взяли». В тот момент мы поняли, что вот эта коммерческая жилка у сына присутствует, так что все хорошо. Пример, кстати, неплохой. Давайте поговорим на эту тему. Мне кажется, что у каждого она так в семье присутствует. Момент, когда вы даете те самые как бы карманные деньги, как с этим учитесь обращаться ребенка, нужно ли это пояснять, или он сам уже все прекрасно с этим разберется. Вот давайте ваш подход. 2-5-0-3-7, как раз-таки пока дети на каникулах. Может быть, как раз-таки на этих каникулах вы и отправляете их работать, чтобы понимал, что такое труд. Все

0: продуманным идеям подходят надежные решения. Инкредит создает новые возможности.
1: О погоде в этот понедельник, 20 июля. В Латвии ожидается облачная погода. На всей территории страны пройдут дожди. Местами возможны сильные ливни и грозы. В Курзаме температура воздуха составит до 15 градусов тепла. В Латгало-Восточном Визаме, центральной части нашей страны и в столице, ожидается плюс 21, плюс 23 градуса. Ветер восточный до 4 метров.

Черемешкин. Rolife Fest – масштабное событие, где артисты из разных стран объединятся на одной сцене. 8 августа. Рига. Фонда Сава. Билеты на ticketshop.lv.

0: Особенно выгодно до 26 июля. Сливочное масло Залта 99 центов. И консервы для кошек Гурме Голд евро 99 за 4 упаковки. Мего. Просто, удобно, рядом.
1: 7bet. Весь июль следите за матчами клуба Высшей Лиги Латвии «Супернова» в сезоне Высшей Лиги Латвии, поддерживая 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.

у меня в семье... Борщ! Вот, все, не туда, не то сообщение. Итак, доброе утро, пишет наш... Сейчас, секундочку, радиослушатель. Простите, триггернуло. Красный цвет смородины собирают за деньги, троеточие. Я в детстве собирал личинки колорадских... даже не личинки, самих колорадских жуков тоже. И не за деньги, а за возможность эту картошку потом кушать зимой. Не то что за деньги. Ладно, во-первых, скорее всего, вы тоже за какие-то пряники собирали. Но, во-вторых, да ладно уже, не будем мы сравнивать наше поколение и их поколение. Наши родители тоже всякие страшилки, как там бесконечно нам там рассказывали. Да вот, да мы, да в колхоз, да пожалуйста. Как говорится, у каждого свое время. Поэтому и дети сейчас совсем другие. Вот наша радиослушатель говорит, да не трогайте вы их, наработаются. Вот посмотрите, кредитов наберутся, потом будут отрабатывать и не на одной работе работать. Пишет наш радиослушатель. Пусть дети в детстве отдыхают. Что вы их там к этим деньгам? Ну, тоже мнение, понимаете? Совсем противоположное мнение от нашей слушательницы, которая говорит, божечки-то мои, уже достали у меня спрашивать бесконечно эти деньги. Я объясняю, что у меня карман не резиновый, что зарплата все-таки есть зарплата. И если хотите, идите и поработайте. Моя дочка пришла, поработала, попродавала какие-то цветы в ларьке. Она говорит, да, букеты приносила домой красивые. О, это уже тоже, видите, дочка все-таки как-то чему-то в жизни научилась, что нет-нет, да с работы что-то притаскивать надо. Да, пускай это те цветы, наверное, которые уже не нужны и, скажем так, уже... Пускай лучше хотя бы где-то постоят, это приятно. Она говорит, но через месяц сказала, мам, ты знаешь...

я, наверное, лучше тебе дома буду помогать. Потому что тоже второй урок. Да, семейный бизнес – это хорошо. Папа, мама больше платить будет, чем жесткий работодатель. Но, с другой стороны, родителям тяжелее влиять и из своих детей сделать прям серьезных таких вот подчиненных. Кстати, это вообще отдельный, мне кажется, интерактив и отдельная тема. Должны ли дети продолжать семейный бизнес или как раз-таки лучше их тогда бросать вот эту вот в реку настоящей конкуренции. Все это тоже мы обязательно обсудим. Ну, а пока что мы говорим про, буквально у нас пару минут еще осталось, по поводу работы лет. Там, нужно ли детей отправлять работать, или пускай наши сладенькие, наши пирожки хорошенькие поотдыхают.

Шакира является амбассадором вообще в музыкальном плане футбола. Я думаю, что про футбол в ближайшее время поговорить. Тем более, что у нас в ближайшие 2 часа в гостях. Нет, никого в гостях не будет. На месте будет Никита. Никита, у тебя в гостях кто-нибудь будет?

привет, друзья! Привет! Здравствуйте! Ничего себе! Выходные — это, как всегда, выходные — это сингулярность, потому что они, с одной стороны, очень долгие, а с другой стороны, пальцем щелканул, и все. Один раз, оп, и пролетели 2 дня. Надеюсь, вы хорошо отдохнули, потому что, если вы не успели, то кто не спрятался, я не виноват. Сегодня четверг. О, я вот не очень отдохнул. Судя по всему. А пойду-ка я еще посплю. Так, сегодня не четверг, сегодня среда. Сегодня понедельник, ребята, да. И сегодня мы с вами находимся в послевкусии от вчерашнего матча. Да, я могу себя оправдать. Я поздно лег, да. А еще сегодня хочется с вами в течение ближайших часов поговорить. Во-первых, о том, как мы любим победителей. Как мы любим победителей. Какие замечательные испанцы. А аргентинцы еще буквально недавно были в наших глазах крутыми плохишами. А сейчас они неорганизованная банда, которая по сусалам получила. Да. Сегодня обязательно о том, как прошли выходные. Хочется сразу зарядить интерактив, друзья. Давайте в ближайшее время на 2-5-0-37, чтобы можно было размяться. На 2-5-0-37, пожалуйста, присылайте. Три предмета. Три съедобных предмета. Три продукта, которыми вы могли бы описать эти выходные. Вот, все, я на ходу придумал. Значит, у меня это кофе. Что я дома, у меня потрясающий кофе. Я, знаете, мне кажется, я воды меньше пью, чем кофе. Горжусь очень. Во-вторых, шейный карбонат. Потрясающе удалось с ним справиться на этих выходных. Ну и еще, конечно, арбуз. Это отдельная тема для разговора. Может быть, вы уже в курсе. Итак, присылайте три продукта, которыми вы могли бы описать эти выходные. Да, уже Сережа прислал фотографию, где Ламин Ямаль купает Лионеля Месси. Это тоже интересная тема для разговора. Ее мы с вами сегодня обязательно затронем.

0: Вау! Ничего себе предложение! Виниловое покрытие для пола 33 класс 5,5 мм 12,49. Стул до малетти до столовой комнаты 19,99. Кухонный смеситель всего 19,99. Кассинукай. Предложение действует до 20 июля в магазинах Кассинукай и для участников Smartnet в интернет-магазине.
1: Izvēlies savas īstās brilles. Ietvarējumam saules brillēm izpārdošana. Atlaides līdz 70% Optio Optika.
2: Akcija līdz 9. augustam.
3: Atver durvis jaunām iespējām. Svedbank mazais mājokļa kredīts īpašuma atjaunošanai vai iegādei. Īpaši izdevīgi nosacījumi līdz 31. jūlijam. Uzzini vairāk Svedbank LV.
4: Redifest 2026 в Риге. 29 августа. Вондер Сава. На сцене. Айспик. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Порнофильмы. Луна. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Новые имена скоро. Не пропусти Редифест в Риге. 29 августа. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.redifest.lv.
5: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены. Приходи в Буле Цимс АБЦ. Удобный аккумуляторный триммер Шепах в полной комплектации. Аккумулятор, зарядное устройство и запасная шпуля входят в комплект. Регулируемая телескопическая штанга и удобная насадка для подрезки кромки тротуара обеспечат комфортную работу. 10 лет гарантии от производителя. Цена всего 55 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Буле Цимс АБЦ.
6: 7bet. Весь июль следите за матчами клуба Высшей Лиги Латвии «Супернова». В сезоне Высшей Лиги Латвии поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
7: Вы говорите «крака», я говорю «дил».
8: «Крака!
7: Дил!»
9: Летняя распродажа «Крокодил» в Акрополе Альфа и Акрополе Рига кусает только цены. Окунись и открой для себя скидки до 70% в своих любимых магазинах. Подробнее на Акрополе Латвия LV.

Это, ребят, Келвин Харрис. Если любите Келвина Харриса, то имейте в виду, у нас для вас есть возможность выиграть билет на концерт этого достопочтенного хуамбре. Просто скачивайте приложение Топ Радио Латвия. Сделайте это хотя бы для старика Харриса. Ну, а вообще, очень классная, компактная, ничего лишнего. И здесь можно полюбоваться фотографией Рузанны, потому что это ее эфирная смена. Хочется с вашей помощью не посрамить, друзья. Сейчас хочу сказать спасибо. Вы прислали много WhatsApp сообщений. Ну и начнем, конечно, начнем с восхищения Мариной. Марина побывала в Каунасе, она ездила на Лени Кравица. Вот так. Лени Кравиц, Лени Кравиц, прошептали мужики. Лени Кравицу 62, он по-прежнему щеголяет дизельным прессом. Молодец, качается. Так, посмотрим, что еще. Сережа прислал, я попросил... Три съестных артефакта ваших выходных, чтобы понять, как вы их провели. Так, смотрите, Сережа пишет нам: мясо, овощи, лагерь. Лагерь. Теперь уберите лишнюю букву, учитывая то, что Сергей проводил выходные на природе с друзьями. Еще одно сообщение. Хочу поздравить с днем рождения самую классную, Сармита Эглита. Желаю счастья, улыбаться больше. Катюха поздравляет. Кать, ну кто я такой, чтобы вам отказывать такой, в такой услуге и не поздравить вашу подругу? Да, Эдвин присылает рыбу на гриле. Я считаю, что это вместо тысячи слов. Это фотография, из-за которой я прямо сейчас в буфет побегу. В буфет, да, за первым и вторым. Холодный суп, холодная вареная картошечка и мяско, пишет Валерий. Просто бомба. Здесь с вами не поспоришь. Абсолютно лаконично. Ну и, наконец, квас, плов и арбуз. Как видите, выходные прошли практически у всех у нас вкусно, а у кого-то вместе с Леней Кравицем. Завидуем! Топ-радио. All-time favorites.

Нравятся стихи, сочиню, обязательно расскажу вам. А еще давайте поговорим о таком важном и немного набившем уже оскомину, но это слово, оно в супер тренде. Давайте о нем поговорим. Оно звучит как СДВГ. Это аббревиатура. СДВГ — это в одном ряду. В одном ряду с ношением, например, зонтика, коротких носков, шопера, лонгслива. Это вот зачем-то общество самокринжуется от этого слова. Но вам точно пригодятся. Вам пригодятся три лучших лайфхака для комфортного существования с этой штукой. Либо ты ей управляешь, либо она управляет тобой. Эта жизнь так устроена. Поэтому, если для вас эти четыре буквы не пустой звук, слушайте, первое. Рекомендует использовать визуальный таймер. Я обожаю свои часы, потому что там очень удобный таймер. Я прям живу по таймерам. Если у вас есть таймер, засекайте мои реплики, они длятся не дольше 2 минут. И это тоже проявление, да. Обычные часы вообще ни о чем не говорят. А вот когда я вижу, что красная зона утекает, я и ускоряюсь, и наконец-то чувствую время. Второе очень важно, это будильник нужно ставить не на выход, а на... Когда начинать собираться? За час до выхода с подписью первого действия. Ну, то есть, приготовить одежду перед душем, либо помыть посуду, что-то такое. Чем больше прописываешь, тем лучше. Знающие люди не дадут солгать. Я все время хожу с листочком и бумажкой. Мне прям нравится. Ну и, наконец, закладывайте, друзья, пожалуйста, время X3. Если кажется, что процесс займет у вас 10 минут, ставьте 30, потому что это не значит, что вы будете дольше работать. Нет, это значит, что вы дольше будете к этому делу подбираться. Вот такой, знаете, оптимизм. Оптимизм по случаю контроля времени. Вот. Живем в другом часовом поясе, хотя вроде как рядышком.

хочешь знать, где мы? Я запрещу тебе молчать, я разобью твои стены.

0: tavs iemīļotais iepazīšanās šovs ēdienkarte Randiņš izsludina jaunu sezonu. Esi brīvs? Piesakies TV3 LV šķērsvītra piesakies.
1: Когда SkyNmore говорит распродажа, мы имеем это в виду всерьез. У нас сезонная распродажа означает скидки до 50% на летние коллекции более 40 всемирно признанных брендов Yop, Emporio Armani, Baldessarini и многих других. Если вы ищете качественную брендовую одежду по особо выгодным ценам, самое время заглянуть в SkyNmore. SkyNmore. У нас распродажа. Это действительно распродажа. Скидки до 50%.

эту фразу мы с вами заучили еще после полуфинала, потому что было понятно, что ее скандировать надо на испанском. Две испаноязычные команды вчера разыграли золотые медали чемпионата мира. И согласитесь, большинство из нас были нейтральными болельщиками, поскольку обе команды симпатичные, но при этом очень рады.

Испания и Аргентина. Между ними Атлантический океан, а мы так смотрим на них. Ну, вроде как Месси, Барселона, хотя он уже давно не Барселона. Вот этот вот Ямаль. Помните, мы же рядышком стояли, когда он его в младенчестве купал в ванночке. Вам же не надо рассказывать историю про то, как Месси много лет назад искупал совсем крохотного Ламина Ямаля, и теперь вот спустя эти годы, много-много лет, Ямаль искупал Месси. Это понятно, это все окей. По вчерашнему матчу нужно пофристайлить вот какую мысль. Испанцы уже не первую команду деклассируют, верно? Помните, что они с французами сделали? Помните, какими блеклыми были французы против испанцев? А какие странные были аргентинцы? Им ничего не осталось. Аргентинцы даже нормально нахамить не смогли французам, что, в принципе, не французам, а испанцам, что, в принципе, не помешало аргентинцам схватить, да, красную карточку. По делам, по делам. В целом, очень справедливый, очень закономерный, на мой взгляд, исход матча, но его нужно будет пересматривать, поскольку... Но это правда было футбольное классико. Не побоюсь этого слова. Финалиссимо. В общем, было интересно. Огромное спасибо всем, кто с нами вместе, рука об руку, прошел эту дистанцию чемпионата мира. Было очень здорово. El футбол esta volviendo a casa. Top Radio. We love summer.

в аптеках. Апотека скидка 40% на косметику Фармацерис для ухода за проблемной кожей. Скидки на кремы, сыворотки, очищающие пенки, а также шампуни Фармацерис для ухода за волосами и кожей головы. В хороших руках. Апотека.

Шемишкин. RoyFest – масштабное событие, где артисты из разных стран объединятся на одной сцене. 8 августа. Рига. Фонда Сала. Билеты на ticketshop.lv.

0: Да, ребят, новая неделя, рабочая, по крайней мере, если вы работаете пятидневку, то сегодня понедельник, сегодня стартовый свисток, пройдем дистанцию рука об руку, тем временем уже сейчас нужно начинать строить планы на то, чтобы плодотворное окончание недели провести, чтобы были яркие эмоции, а в течение субботы-воскресенья мы с вами могли бы восстановить, что называется, источники. Че я несу? У нас же еще целая неделя впереди. Слушайте, помните, перед началом чемпионата мира все смотрели, обсуждали Спилберговский Disclosure Day. И это был яркий кинофильм. Сейчас чемпионат мира заканчивается. И все, настало время двигаться в кинотеатры. Сейчас у Криса Нолана наступает прайм. Дело в том, что он выпустил «Одиссею». Я полагаю, кто-нибудь из вас уже смотрел. Если показывают, то расскажите про качество. Мне очень интересно, я еще пока не смотрел, но на сайте Reddit иронизируют, что оказывается, в IMAX разрешении, в родном, которым был снят этот фильм, показать «Одиссею» может всего, просто вдумайтесь, только 41 кинотеатр в мире. А в остальных кадр будет хоть немножечко, но обрезан. Да-да-да. И это не помешало за прошедший уикенд стартовым сбором составить $264 миллиона. Это лучший результат среди полнометражных фильмов в этом году. Ну и второй лучший результат в карьере Нолана вслед за «Темным рыцарем». Ну, Крис Нолан молодец, но ты-то все равно круче. Тебя-то я люблю, а его я вообще не знаю.
1: Top Music. Песня из Top 20.
2: Это Top 20. Топ Радио. Лидер этой недели. Место номер один.

сегодня уже 20 июля, верно? Это значит, до конца самого беззаботного месяца в году остается больше недели. Это замечательно. Ну и давайте следовать летним законам. Пожалуйста, чаще гидрируйтесь. Возьмите просто, между прочим, налейте воды. Вода прекрасная. Причем мы с вами так устроены, что холодная вода нам нравится больше. Она дарит больше радости. Это из детства пошло. Вообще рекомендуют пить воду, вы не поверите, горячеватую. Именно так, чтобы... с такой температурой... такая температура позволяет... Слушайте, это довольно интересно. Вычищать слизистую. Делать с этой информацией, что хотите. Да, лично я горячеватую воду с собой ношу. Никто не спрашивал, а я расскажу вам, что у меня еще в сумке. Две гимнастические резинки, потому что я прикупил себе две потрясающие гимнастические резинки. И в жизни нам всем не хватает времени для фитнеса. А когда у тебя приятные аппаратики, их и с собою лишний раз возьмешь, не забудешь. И с ними баловаться приятнее. Согласитесь, с хорошей вещью баловаться приятнее. Такой вот тезис. Еще обязательно ношу с собой туесок для перекуса. Да, из дома голодным не выхожу. А еще с собой обязательно возьму. Сегодня у меня невероятный шейный карбонат. Как я с ним хорошо вчера справился. Не хочется, чтобы заканчивался. Вот какой вкусный получился. А что еще? Много бумаги. Потому что это моя навязчивая идея. Как можно больше записывать. Если нечего делать, у тебя есть две альтернативы. Или в телефон залипнуть. Или все-таки, если есть где достать, разложить бумажку и что-нибудь на ней излить. Вот я выбираю второй вариант. Да, старина Mac M3. Люблю, хороший, но уже хочу новый. Такой уж я человек.

такой шлягер потенциал у этой песни. Обширный. Лока-лока. То ли еще будет, друзья?

территории страны пройдут дожди, местами возможны сильные ливни и грозы. В Курзаме температура воздуха до 15, в Латгало-Восточном Видзуме и центральной части страны от 21 до 23 градусов. Ветер восточный до 4 метров в секунду.

обратили внимание, сегодня нам с вами обещают пасмурную погоду. Возможно, в ваших широтах уже льет. У нас пока что здесь сухонько, но небо как будто предупреждает. Небо, друзья, надуло щеки. Вы знаете, в этом году летом достаточно часто оно так себя ведет. И если ничего не изменится, то, конечно, это лето войдет в историю как дождливое, интересное, весьма неоднозначное. Впрочем, когда у нас было иначе. А еще не забывайте о том, что впереди еще целых 5 недель. Что такое 5 недель? Ну, во-первых, не бог весть сколько, поэтому, пожалуйста, не теряйте время. Ловите моменты. Я напоминаю, наш человек живет 9 месяцев в ожидании, а 3 месяца уже непосредственно в контроле знаменитого, прекрасного, удивительного, замечательного времени года, лучшего, по мнению многих. Нам с вами очень повезло, между прочим, прямо сейчас в Европе супер жаришка. Уж не знаю, сейчас она по-прежнему там держится или все еще невозможно выйти на улицу, но у нас как минимум на улицу выйти можно. Единственное, пожалуйста, возьмите с собой зонтик. Возьмите зонтик. А еще не стесняйтесь говорить «нет». До окончания лета я бы хотел нас с вами научить, особенно тем людям, которые не спасали вас из сложной ситуации. Вы понимаете? Многие в силу воспитания, и я просто должен проговорить это, мы часто с вами робеем и соглашаемся на очень сомнительные предложения. Например, «одолжи деньги, я отдам». «Нет». «Вы сильно опаздываете на поезд? Можно я на заправку заеду?» «Нет, ехай дальше, я заплатил». «Нет, нет и еще раз нет». В мире всего 2 ключевых слова. «Да» и «нет», друзья. Совсем не обязательно их путать. Вот и вся летняя мораль. Погнали.

0: Johnny Max Beer. Ever since you left me. Все это на Топ Радио.
1: Андрей, а ты знаешь, насколько пожаробезопасно твое жилье?
2: Это можно выяснить за несколько минут на сайте drozhest.lv. Оцени пожаробезопасность своей квартиры или частного дома, оставь свои контакты и участвуй в конкурсе Топ Радио.
1: Каждое утро по будням в 7:35 мы случайным образом выберем одного из зарегистрированных участников и свяжемся с ним. Каждый день разыгрываем огнетушитель и датчик дыма. А в конце недели одного из счастливчиков ждет главный приз.
2: Комплект домашней безопасности «Аякс» стоимостью 450 евро.
1: Живи безопаснее с FN Service.
3: Kustība nozīmē brīvību. Kādam tas ir pirmais solis, kādam skrējiens pretī finišam. Palīdz dāvāt kustību prieku tiem, kuri grib, bet vēl nevar. Līdz 31. jūlijam pievienojies Rimi Rīgas maratona kustībai par kustību. Ziedo bērniem ar kustību traucējumiem, ziedojumu kastītēs vai bērnu slimības fonda mājaslapā bsf.lv.
4: Kustību par kustību atbalsta TV3 Group. New entry.

Скоро эта эйфория схлынет, но пока что весь мир делится эмоциями. Все вчера смотрели футбик. Кто не смотрел, те говорят, что смотрели и правильно делают. Не надо отставать от коллектива. Тем более, знаете, он был не то чтобы супер захватывающий. И вот по этому поводу я бы хотел высказаться. Да, мне после игры одна знакомая написала, значит, вот за третье место был крутой матч. Там 10 голов забили. 10 голов! Я, говорит, футбол уважаю только за забитые мячи. А беготню из одного конца поля, вдруг вот эти паузы бесконечные, кому они вообще нужны? Знаете, это распространенная точка зрения, я ее понимаю, разделяю не всегда, но наступают моменты, когда я тоже так думаю. Да, действительно, многое изменится совсем скоро. Вы знаете, после того, как американский чемпионат мира подарил нам такую замечательную картинку, и чтобы удерживать внимание на протяжении 120 минут, пришлось привлекать, смотрите, Робби Уильямса выступал? Выступал. Шакиру выступала? Выступала. Но это самая Николь Шерзингер. Это что? Я потом посмотрел, сколько ей лет. Вы помните Николь Шерзингер? Она никогда плохо не выглядела. Но так замечательно, как сейчас. Но сразу видно, готовилась. Вероятно, даже в качалку ходит. Ну, прям серьезно, приятно посмотреть. Ну, вот. Дайте закончу мысль. В общем, все сложнее становится удерживать внимание на зеленом прямоугольнике с бегающими людьми на протяжении полутора, а то и 120 минут, а то и полутора часов. Что-то не заболтаться бы. А, ну вот, значит, смотри. Я думаю, что совсем скоро футбик поменяется. Кардинально. Кардинально. Кто нам такую картинку заменит? Осенью наступят европейские чемпионаты. Я думаю, что их очень-очень быстро, во-первых, укоротят по времени, а во-вторых, все обязательно дойдет до момента, когда перестанут просто бегать по полю влево-вправо, будут просто расстреливать пенальти. Знаете, кто больше забьет, так сказать, в вышибалу. Вот в этот момент можно будет сказать, что ну все, шансов у человечества больше нет. Жги.

0: Джемишкин. Rawai Fest – масштабное событие, где артисты из разных стран объединятся на одной сцене. 8 августа. Рига. Фондер Сала. Билеты на ticketshop.lv.
1: Свежее местное без добавок.
2: Когда эксперты Aerofins проверяют мясо из Lidl, мы всегда немного волнуемся.
3: Свежее.
4: И местное.
3: Верно.
4: Без добавок. Очень хорошо.
2: Ух, это приятное чувство, когда тебе нечего скрывать. Свежее мясо, качество которого подтверждено строгими экспертами Aerofins. Сейчас в Lidl латвийские куриные ножки 500 граммов 1 евро 99 центов. Подробнее на Lidl.lv. Lidl стоит того.
5: Утро начинается не с кофе, а с них.
3: Завтра мы перейдем за эту черту.
4: Черту ты перейдешь и так, в любом случае.
3: Мне бы обратно вернуться, ты же знаешь.
4: Эту грань, которую ты переходишь, уже давно перестали чертить.
3: Да.
4: Потому что...

0: ты вообще? Здрасте, вот мои документы, пожалуйста, вот вам. Идите и больше так не делайте.
1: Антибиотики работают.
0: Антибиотики работают немножко хуже по пятницам, субботам.
2: Андрей Фан и Наташа Горбачева включают утро. По будням с 7 до 10. Ценолом в магазинах «Юск». Чистка склада. Скидки стали еще больше. Экономьте от 20 до 80% на избранных товарах. Мебели для дома и сада, шторах, матрасах и многом другом. Покупай также на «Юск.ЛВ».

Англичанин, который был фронтменом в группе Faithless. Я помню 2011 год, и они давали свой финальный концерт. Концертную деятельность финализировали, давайте так назовем. И сделали это глобальным. По тем временам невиданный шаг. Концерт группы Faithless показывали в кинотеатре. Мне повезло оказаться среди зрителей Рижского кинотеатра, где транслировали в прямом эфире их концерт. Господи, как я тогда полюбил Faithless. Какое было потрясающее время. Относительно уже довольно давно, потому что время — скоротечная субстанция. Давайте не будем его терять. Давайте быть счастливыми уже сейчас. А еще я помню, были времена, как раз, где-то вот 10-е годы. У меня был потрясающий iPod. Я туда закачивал любимые песни, их было так много. Но волею судеб иногда случалось такое, что он обнулялся. Ну, там, или какой-то дурацкий файл все испортил, или мало ли какая ошибка. Вот, я испытывал тогда очень интересное сочетание чувств. С одной стороны, досадно, потому что любое обнуление — это всегда кризис. А с другой стороны, перед тобой непаханное поле возможностей. Закидывай туда абсолютно любой трек, никто не скажет, что места нет. Это замечательное чувство. И вот понедельник — это примерно как iPod, на котором стерли абсолютно все треки. Помните вообще, что такое iPod? А то я тут... Вот, непаханное поле, друзья. Жесткий диск, которым целых 700 гигабайтов памяти. Заполняйте, чем хотите. Завтра расскажете, как у вас день прошел. А пока что всем удачных дел. До встречи.

0: В Латвии полдень.
1: Какая разница между грудой старого металла и стопкой денежных купюр? Никакой. Если этот металл доставлен в Евролом на Юрмалас-Гатве 16. Именно здесь он превратится в деньги в тот же день. Евролом. Принимаем любой металл от частных и юридических лиц. Работаем и в субботу. А при утилизации автомобиля мы сами позаботимся обо всех формальностях и предоставим эвакуатор по Риге бесплатно. Звони 28 48 48 48 или приезжай Юрмалас-Гатве 16 возле Иманского моста. Евролом. Железная выгода.

0: tualetes papīrs Rimi 32 rulli 5,19 €. Rimi.
1: Readyfest 2026 в Риге. 29 августа. Вондер Сава. На сцене. Айспик. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Порнофильмы. Луна. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Новые имена скоро. Не пропусти Readyfest в Риге. 29 августа. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.readyfest.lv.
2: Сосед, на этой неделе в Мего особенно выгодно. До 26 июля. Сливочное масло Залта 99 центов. И консервы для кошек Гурме Голд €99 за 4 упаковки. Мего. Просто, удобно, рядом.
3: Atver durvis jaunām iespējām. Svedbank mazais mājokļa kredīts īpašuma atjaunošanai vai iegādei. Īpaši izdevīgi nosacījumi līdz 31. jūlijam. Uzzini vairāk Svedbank LV.

0: 11. jūlijā durvis vērs atjaunotais McDonald's restorāns Gunāra Astras ielā 17. Vairāk komforta un tās pašas iemīļotās garšas sātīgos burgeros, uzkodās veldzējošos dērienos un desertos. Izbaudi vasaru ar McDonald's un 11. jūlijā no 10:00 nāc uz Gunāra Astras ielu 17.
1: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены. Приходи в Bullet Sims ABC. Удобный аккумуляторный триммер Шепах в полной комплектации. Аккумулятор, зарядное устройство и запасная шпуля входят в комплект. Регулируемая телескопическая штанга и удобная насадка для подрезки кромки тротуара обеспечат комфортную работу. 10 лет гарантии от производителя. Цена всего 55 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Bullet Sims ABC.

0: Правильного. Моя супруга задала мне один вопрос. Ну что, по эфиру не соскучился? Зачем ты меня это спросила? Зачем ты это сказала? Я задумался, взгрустнул и понял, что да, нормально же отдыхал. Нельзя такие вещи говорить творческому человеку. Здравствуйте. Hey, sounds filled. Спасибо большое Никите Матвееву, который продолжает работать за нас всех, пока мы все отдыхаем. На этот раз, я смотрю, Рузана отдыхала. На прошлой неделе отдыхал я, а теперь отдыхают все, кроме Испании.
1: За хитом.
2: Дневной эфир. С Сергеем Литвиновым.
1: Каждый рабочий день с 12 до 15.
2: Хит за хитом.
1: На Топ-радио.
0: Испания отмечает большой футбольный праздник. Это большой труд. Ну что, поговорим во второй половине этого часа о чемпионате мира по футболу, который закончился, и Формула-1. Это многое другое, как всегда. Рубрика не звучит. Автоновости. Все это будет.

понравилась композиция Мадонны, заходи и голосуй. Тем более, что это можно сделать сразу за два трека от этой певицы, которые у нас сейчас регулярно звучат во всех эфирах. Ну и все остальные претенденты. Все это можно прослушать. Небольшой музыкальный фрагмент. Ну и, конечно же, лучшая актуальная двадцатка, к которой мы сегодня еще придем. Вспомним первую тройку, подведем небольшие музыкальные итоги уже прошедшей недели. Ну а прямо сейчас рубрика «Не звучит». Мы послушаем здесь опять новых, молодых, перспективных музыкантов. Это Ланс, молодой электронный продюсер, работающий в жанрах dance, pop и melodic house. One Way композиции к нему присоединяется вокалист Лиам Фрай. Что касается песни One Way, это песня о любви, в которой уже сделан главный выбор. Название переводится, как мы понимаем, в одну сторону, то есть эта композиция рассказывает о чувствах, которые не оставляют пути назад, только вперед, навстречу человеку, который стал самым важным.

0: Не получается пока что у Армин Ван Бюрен сделать две подряд победы, но в целом у него уже за 10 недель две, пускай не подряд, вновь сбили его с первой строчки, с первой на третью. Мия Бойко, Экспонат и Hugel Moon to the Sun обошли этого музыканта. Это лучшая песня всего июнь месяца.
1: Достойный вице-лидер. Место номер 2.
0: И скоро мы подведем итоги июля. Узнаем, сможет ли Армин Ван Бюрен два раза подряд стать лучшей композицией диджеем на нашем радио по вашему голосованию второй месяц подряд. Did it all the time. 19 числа июнь месяц этот трек у нас появился в топе на втором месте. С тех пор он так высоко у нас не оказывался. И вот 54 недели возвращается на вторую позицию и вновь останавливается в шаге от золота.

0: Мия Бойко, оказывается, вас достаточно много. Это первая песня, которая оказалась в нашем топе. И сразу номер один.
1: Лидер этой недели. Место номер один.
0: Да, не с первой недели, она появилась на четвертом месте, потом поднялась на вторую строчку, и вот на третьей неделе одерживает свою первую победу. Но с этой песней она здесь впервые у нас, до этого она не появлялась, и сразу номер один.

Хочешь быть в курсе самых горячих хитов танцевальной музыки? Тогда это сообщение для тебя. Каждую пятницу слушай 20 самых популярных хитов ТОП-радио. Есть свой фаворит? Не тормози и голосуй за него на www.topradio.lv.

0: Martin Garrix и Ed Sheeran Repeat It, их совместная первая новая песня. Ed Sheeran, я как-то рассказывал до своего отпуска, спрогнозировал то, что в финале чемпионата мира по футболу будут играть Франция и Англия, и англичане возьмут верх, но так ли это на самом деле? Конечно же, Эду хотелось бы, он из Великобритании. Но так ли на самом деле? Я думаю, большинство из вас знают, но равно. Пока не буду говорить. Наговоримся во второй половине этого часа, которая стартовала.
1: Продуманным идеям подходят надежные решения. Инкредит создает новые возможности.
0: Сегодня днем в Латвии пасмурно и пройдут сильные дожди и грозы. Самые сильные осадки ожидаются в Курзуме и местами на востоке страны. В целом ветер до непогоды небольшой, а вот в прибрежных районах на севере Курзуме порывы северо-восточного ветра усилятся до 16 метров в секунду. Температура воздуха в Латгале плюс 16-20, 20-24 в Видзуме, по Земгале 18-19, 16-18 в Курзуме. В Риге облачно, после обеда дожди, возможны грозы с ливнями. Дует слабый восточный и северо-восточный ветер. В течение дня воздух прогреется до 21 градуса. Завтра во вторник снова ожидается

Еще чуть-чуть, еще совсем немного, и мы начнем с вами говорить о Формуле 1 немного совсем, потому что, понятное дело, чемпионат мира по футболу, и тем более он закончился, надо подвести интересные статистические, в том числе, итоги, раз вы знаете уже, скорее всего, результат и чемпиона, но мало ли, не знаете, только что открыли глаза и первым делом что сделали? Включили.

0: зала. Билеты на ticketshop.lv.
1: Когда Sky & More говорит «распродажа», мы имеем это в виду всерьез. У нас сезонная распродажа означает скидки до 50% на летние коллекции более 40 всемирно признанных брендов Yop, Emporio Armani, Baldessarini и многих других. Если вы ищете качественную брендовую одежду по особо выгодным ценам, самое время заглянуть в Sky & More. Sky & More. У нас распродажа. Это действительно распродажа. Скидки до 50%.

Время впервые в истории испанцы стали чемпионами мира. Напомню, в 2010 году тогда команда переиграла Нидерланды. Тоже, кстати, в дополнительное время и тоже с 1-0. Сборная Аргентины смогла стать достаточно успешной сборной. В прошлый раз они победили, сейчас они остановились на втором месте и могли два раза подряд стать чемпионом. В матче за третье место сборная Англии одержала победу над командой Франции 6-4 и завоевала бронзу. Ну и сборная Испании установила исторический рекорд мировых первенств, который ранее никому не удавалось повторить. Испания пропустила один гол в 8 матчах на мировом первенстве этого года. Данный результат – абсолютный рекорд по пропущенным голам на чемпионат для чемпионатов мира. До этого было 2 гола, 2010 год. Сборная Испании установила рекорд чемпионатов мира 21 века. И Испания единственная сборная, которая выиграла первенство планеты дважды в 21 веке. Ранее Испания побеждала в 2010 году. В текущем столетии по разу брали титул Бразилия 2002 год, Италия 2006, Германия 2014, Франция 2018 и Аргентина вот 2022 год последний. После этой песни продолжим. Есть еще много интересного.

Продолжаем подводить итоги чемпионата мира по футболу. Впервые в истории футбола одна страна действующий обладатель чемпионата мира и у мужчин, и женщин. То есть чемпионы и женщины в футболе, и мужчины. Фантастика. Кстати, Испания возглавила рейтинг FIFA, а Германия выбыла из топ-10. Второй на первую поднимается Испания. На второе место с первой скатывается Аргентина. На третьем месте остается Франция. На четвертом месте остается Англия. Вверх на одну позицию Бразилия на пятое место. Вверх на одну позицию Марокко на шестую строчку. Вниз на две Португалия с пятой на седьмую. На восьмую Бельгия, с восьмой на девятую Нидерланды и отличный прыжок у Мексики с 14 места на 10.

Льюис установил национальное достижение в истории футбола. Такое удавалось лишь 10 игрокам. Полузащитник вошел в десятку футболистов, побеждавших в

один сезон в финалах чемпионата мира и Лиги чемпионов. То есть и там выиграть, это дорого стоит, это очень сложно. Ямаль установила возрастное достижение всех времен, выиграв Евро и чемпионат мира к 19 годам. Ямаль первый игрок в истории футбола, который выиграл Евро, напомню, в 2024 году. И чемпионат мира вот сейчас, в 26-м году, к 19 годам. Ямаль сыграл во всех 8 матчах и отметился, правда, только одним голом. ФИФА назвала лучшего игрока чемпионата мира, лучшего молодого игрока, голкипера, форвард сборной Франции Кильян Мбаппе тоже отличился. Об этом после этой песни.

что Руис установил национальное достижение в истории футбола. Такое давалось лишь 10 игрокам. Полузащитник вошел в десятку футболистов, побеждавших в один сезон, как я уже сказал, Лиги чемпионов и чемпионата мира. Ямаль установил возрастное достижение, а FIFA назвала лучшего игрока чемпионата мира. И это не Лионель Месси. Им стал центральный полузащитник и капитан сборной Испании Родри. Причем он провел 8 матчей и не отметился результативными действиями. Но при этом Испания пропустила всего лишь один мяч за 8 матчей. И это большое достижение. Не обязательно забивать, чтобы стать лучшим из лучших. Ну и назван лучший молодой игрок. Это не Ямаль, это... тоже защитник сборной Испании Пау Кубариси. На данном турнире он провел 8 матчей и тоже не отметился результативными действиями. Стал лучшим. Вот так вот. Голкипер сборной Испании Унай Симон признан лучшим вратарем чемпионата мира. Пропустил всего лишь один мяч за 8 матчей. Кильян Мбаппе стал лучшим бомбардиром чемпионата мира. У него 10 забитых мячей, 4 результативные передачи, тоже 8 встреч он провел. И стал обладателем золотой бутсы. Кстати, он установил рекорд футбола всех времен. Француз вошел в историю мирового футбола, став первым игроком, которому удалось дважды выиграть золотую бутсу. До этого никто так не побеждал. Серебряная бутса досталась Лионель Месси. У него... 8 забитых мячей, 4 ассиста, по 7 голов у Джуд Беллингем и Эрлинг Холланд. Ну и завершим новости спорта Формулы-1 совсем скоро.

вчера состоялся этап Формулы-1 Бельгия и СПА. Победителем стал пилот Мерседеса Андрей Кимиантонелли, который и стартовал первым. Второе место занял гонщик Феррари Монегаск Шарль Леклер. Тройку сильнейших замкнул Макс Ферстаппен из Red Bull. Четвертое — Хэмилтон, пятый — Пиастри, шестой — Хаджар, седьмой — Норрис, восьмой — Бартолетто, девятый — Лимблад, десятый — Франко Колапинто. Рассел не финишировал, который борется с Кимиантонелли за чемпионство в этом сезоне. Он столкнулся уже на первом круге с Хэмилтоном, и Льюис был наказан 5-секундным штрафом. В общем, в зачете Андрей Кимиантонелли вновь серьезно увеличил свое преимущество. У него 45 очков над Хэмилтоном, который вернулся на вторую позицию в личном зачете. Теперь у итальянца 204 очка, у Хэмилтона 159, у Джорджа 154. Уже в эти выходные гран-при Венгрии, ну а потом нас ждет почти месяц паузы без гонок, и без футбола, и без хоккея.

0: Если не знаете, чем сегодня в достаточно пасмурный и дождливый день позаниматься, то можно взять и поиграть, или попытаться научиться играть в шахматы. Не только шашки, потому что сегодня весь мир отмечает Международный день шахмат. И его учредили в 1966 году Международная шахматная федерация в честь дня своего основания 20 июля 1924 года. И не существует двух одинаковых партий. Количество возможных вариантов игры настолько огромно, что значительно превышает число звезд в наблюдаемой вселенной. А первый чемпион мира по шахматам появился в 1886 году. Им стал Вильгельм Стейниц. По оценкам специалистов, в шахматы умеет играть сотни миллионов людей по всему миру. А что касается искусственного интеллекта, то он изменил шахматы. Современные программы помогают профессионалам анализировать партии и открывать новые стратегические идеи. Ну и самое длинное. Теоретически возможная шахматная партия может длиться 5949 ходов. Я так подозреваю, это вычислили опять же таки с помощью искусственного интеллекта по современным правилам. И на практике же даже самые напряженные встречи обычно завершаются гораздо раньше. Помню, как меня в детстве отец брал к своему другу, и пока они там играли в шахматы, я грыз огромный кусок шоколада. Именно таким образом меня удавалось брать с собой в поддержку, что ли. Его друг работал на заводе по производству шоколада, ну а потом я пошел лечить зубы.
1: Хит за хитом. На Топ-радио. В студии Сергей Литвинов. Каждый рабочий день с 12 до 15. За пультом. Сергей Литвинов.
0: Потому что ездили мы часто, грыз я шоколад безбожно и без надзирательства родителей. Не то, что сейчас. Трогать ребенка нельзя. И много всяких разных запретов, на сладкое в том числе.

уже не новая, но очень приятная композиция «Only You» от Шауса добиралась до первой позиции, причем неоднократно в нашем ТОП-20, который выходит каждую пятницу с 19 до 20. Солнце обязательно вернется в Латвию, обязательно будет еще тепло и солнечно, лето не заканчивается, а пока его нет, будем солить в эфире музыкой на эту тему. Прямо сейчас в рубрике «Не звучит» появляется Медун, не Медуза, а Медун. Это немецкий диджей и продюсер, который работает в жанрах dance и melodic house. Его релизы выходят на европейских лейблах. Вокальную партию в этом треке исполнила норвежская певица Алида. Take me to the sun. Мы послушаем песню впервые здесь на Top Radio. Это новая песня. Легкая, летняя композиция о свободе, мечтах и желании сбежать туда, где светит вечное, всегда светит солнце. Это песня о беззаботных моментах, путешествиях и человеке, с которым хочется разделить каждый счастливый день и момент.

0: te. Svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos. Līdz 20. jūlijam arbūze 69 centi kilogramā. Cāļa krūtiņas filejas gabaliņa bez ādas Rimi 400 grami 2,55 centi. Tikmēr līdz 27. jūlijam saldais krējums eksporta tukuma piens 500 grami 2,69 centi. Rimi.
1: Это звук, когда ничего не получается. А это звук, когда все получается. С банкнотой все получается. Поэтому теперь банкнотой помогает и с капитальным ремонтом. Кредит от 5000 евро. Банкноты.
2: Свежее, местное, без добавок. Свежее, местное, без добавок.
3: Когда эксперты Aerofins проверяют мясо из Lidl, мы всегда немного волнуемся.
4: Свежее?
5: Свежее.
4: И местное?
5: Верно.
4: Без добавок?
5: Без добавок.
4: Очень хорошо.
3: Ух, это приятное чувство, когда тебе нечего скрывать. Свежее мясо, качество которого подтверждено строгими экспертами Aerofins. Сейчас в Lidl латвийские куриные ножки 500 граммов 1 евро 99 центов. Подробнее на Lidl.lv. Lidl стоит того.

0: события, где артисты из разных стран объединятся на одной сцене. 8 августа. Рига. Wonder Sala. Билеты на ticketshop.lv.
1: Утро начинается не с кофе, а с них.
2: Завтра мы перейдем за эту черту.
3: Черту ты перейдешь и так, в любом случае.
2: Мне бы обратно
3: тебе
2: вернуться,
3: этого...
2: ты же знаешь.
3: Эту грань, которую ты переходишь, уже давно перестали чертить.
2: Да.

0: ты тоже заценила, да? Рецепты вообще. Здрасте, вот мои документы, пожалуйста, вот вам. Идите и больше так не делайте.
1: Антибиотики работают.
0: Антибиотики работают немножко хуже по пятницу в субботу.
2: Андрей Фан и Наташа Горбачева включают утро. По будням с 7 до 10.
3: Вы говорите «крака», я говорю «дил».
4: «Крака!»
3: «Дил!»
2: Летняя распродажа «Крокодил» в Акрополе Альфа и Акрополе Рига кусает только цены. Окунись и открой для себя скидки до 70% в своих любимых магазинах. Подробнее на akropolelatvia.lv.
5: В июле в аптеках «Апотека» скидки до 45% на определенную солнцезащитную косметику. Выбери лучшую защиту от Авене, Ларош-Посе, Биодерма, Бабе и других популярных брендов. В хороших руках. «Апотека».
6: Рейтинг самых популярных хитов топ-радио. Один за другим. Прямо сейчас. Место номер 12.
7: 12-е.

0: вот уже 5 недель в нашем запе. Это трек Better Time, Рубин Шульц, Барбс. Плюс одна строчка за неделю. И пока это его высшая позиция. Вообще, Робин Шульц у нас самый, можно сказать, один из самых титулованных музыкантов, диджеев. Часто появлялся раньше, по крайней мере, на первой позиции, в первой тройке. Практически всегда борется за высокие позиции. Но вот в последний год у него как-то не складывается. Он попадает в топ-20, но результаты его оставляют желать лучшего. Ну, а вот Филатов и Карас...
1: Место номер 12.
2: 12-е.
0: Которых мы уже слушали с треком «Счастье есть». Тоже наравне с Робин Шульц. Очень часто появляются в первой тройке и побеждают. Ну а вот «Найди без тебя» дебютировала на 12-й позиции ровно год назад. И пока она без первой пятерки даже.

0: Ищите самых горячих хитов танцевальной музыки? Тогда это сообщение для тебя. Каждую пятницу слушай 20 самых популярных хитов ТОП-радио.
1: ТОП-радио.
0: Есть свой фаворит? Не тормози и голосуй за него.

0: продуманным идеям подходит надежное решение. Инкредит создает новые возможности.
1: Сегодня днем в Латвии пасмурно и пройдут сильные дожди и грозы. Самые сильные осадки ожидаются в Курзаме и местами на востоке страны. В целом ветер до непогоды небольшой, а вот в прибрежных районах на севере Курзаме порывы северо-восточного ветра усилятся до 16 метров в секунду. Температура воздуха в Латгале плюс 16-20, 20-24 Видзуме, по Земгале 18-19, 16-18 в Курзаме. В Риге облачно, после обеда дожди, возможны грозы с ливнями. Дует слабый восточный и северо-восточный ветер. В течение дня воздух прогреется до 21 градуса. Завтра, во вторник, снова ожидается преимущественно пасмурный и дождливый день. На всей территории страны возможны осадки.

Неважно, какого цвета у вас сегодня одежда, главное, чтобы был дождевик или зонт, зонтик, а желательно несколько, чтобы, может быть, кому-нибудь помочь, кто не хочет промокнуть. Сегодня, да, дождливый день, дождь пошел в районе нашей студии, так точно. Man in Black и Will Smith далее.

И да, сам составляю ТОП-20 претендентов, все считаю, но немного подзабыл, наверное, потому что был в отпуске, и действительно, я уже закинул в претенденты эту песню, поэтому, если нравится, то pradio.lv, раздел ТОП-20, заходите, голосуйте. Вы знаете, есть выражение «мой дом, моя крепость», но, похоже, для многих латвийцев, для многих жителей Латвии, крепость все-таки уже хочется как-то обновить, и новое исследование показало, что о переезде задумывается больше половины населения. И дело не только в моде, на новостройке. Согласно последнему исследованию, 57% жителей Латвии рассматривают возможность переезда в другое жилье. А почти половина из них хотели бы сделать это уже в ближайшие 2 года. Главная причина – желание жить в более качественном и просторном доме-квартире. Каждый 6-й мечтает о собственном доме с садом. Около 1/4 готовы даже сменить район ради более комфортной жизни. При этом большинство тех, кто не собирается переезжать, признаются, их полностью устраивает

любит место, где они живут. 91% жителей Латвии говорят, что чувствуют себя в своем районе безопасно, а почти 90%, что ощущают его настоящим домом. Интересно и то, что больше половины потенциальных покупателей рассчитывают уложиться в бюджет до 100 тысяч евро при покупке нового жилья. То есть, какой финал можно здесь сделать? Получается, что жители Латвии хотят не столько уехать далеко, за границу, к примеру, сколько жить просто лучше. Ведь иногда счастье, как мы видим, это не новый город, не новая страна, а просто просторная, хорошая, качественная, удобная новая квартира или дом побольше, а соседи потише. Скоро я расскажу о прорыве китайцев. В опреснении морской воды. Ее обещают сделать дешевле бутилированной.

Ну что, будущее становится все ближе, пока одни спорят, хватит ли нам, миру, всему человечеству пресной воды. Слышали, наверное, об этом. Китайские ученые предлагают буквально делать ее из моря. И если технология оправдает ожидания, однажды питьевая вода может стать дешевле той, что мы...

С вами покупаем в латвийских магазинах. Ученые из Китая представили новую солнечную систему опреснения морской воды, которая практически не требует затрат электроэнергии. Секрет в новом материале, который очень эффективно поглощает солнечный свет и превращает его в тепло. За счет этого морская вода быстро испаряется, а затем конденсируется уже без соли. Установка площадью меньше 1 квадратного метра производит около 20 литров питьевой воды в сутки. Ее качество соответствовало стандартам Всемирной организации здравоохранения. Ее уже проверили. И полученную воду, кстати, уже успешно использовали для выращивания овощей. С овощами все прекрасно. Они не были посолены или замучены. И она может стать дешевле в итоге той, что мы сейчас с вами приобретаем. Так что вполне возможно, что в будущем выражение «капля в море» получит совсем другой смысл. Ну и... Я думаю, что кавказцы не только про горы могут нам рассказать много чего интересного, но и про воду, про водопад. Новая песня от Алан Гигуев. Как называется «Водопад»? Немного воды за окном, немного воды в эфире. И при этом мы сухие.

0: Когда SkyNMore говорит «распродажа», мы имеем это в виду всерьез. У нас сезонная распродажа означает скидки до 50% на летние коллекции более 40 всемирно признанных брендов Yop, Emporio Armani, Baldessarini и многих других. Если вы ищете качественную брендовую одежду по особо выгодным ценам, самое время заглянуть в SkyNMore. SkyNMore. У нас распродажа. Это действительно распродажа. Скидки до 50%.
1: Kustība nozīmē brīvību. Kādam tas ir pirmais solis, kādam skrējiens pretī finišam. Palīdz dāvāt kustību prieku tiem, kuri grib, bet vēl nevar. Līdz 31. jūlijam pievienojies Rimi Rīgas maratona kustībai par kustību. Ziedo bērniem ar kustību traucējumiem

0: Латвии. 2 часа дня.
1: Какая разница между грудой старого металла и стопкой денежных купюр? Никакой. Если этот металл доставлен в Евролом на Юрмалас-Гатве 16, именно здесь он превратится в деньги в тот же день. Евролом. Принимаем любой металл от частных и юридических лиц. Работаем и в субботу. А при утилизации автомобиля мы сами позаботимся обо всех формальностях и предоставим эвакуатор по Риге бесплатно. Звони 28 48 48 48 или приезжай Юрмалас-Гатве 16 возле Иманского моста. Евролом. Железная выгода.

0: 20 июля сегодня. Сладкоежки по всему миру, вам большой привет. Вы, наверное, отмечаете Международный день торта. Это необычный праздник, вообще появился достаточно давно, в 2011 году. И торты существуют уже тысячи лет. Первые прообразы современных тортов появились еще в Древнем Египте, а затем их рецепты развивались в странах Европы и Ближнего Востока. Самый высокий торт превысил 30 метров. Для его создания понадобились тысячи килограммов ингредиентов и, конечно же, работа большой команды. Украшение тортов – это настоящее искусство, и, естественно, это все стоит немаленьких денег. И не каждый праздничный торт сладкий. Во многих странах готовят закусочные торты из сыра, печени, овощей, блинов и других продуктов. И я помню, как из рекламного отдела, уже давно было это, одна коллега принесла один торт, такой торт соленый. Тогда я впервые попробовал его. Очень красивый и очень соленый торт. Затем, конечно, я это все оценил. Идея отличная, но моя психика так и не смогла принять соленый торт и простить тех, кто придумал торты делать не сладкими. Потому что в моем понимании торт должен быть только сладкий и никакой другой. И на десерт задуем свечи, потому что традиция сдувать свечи на праздничном торте появилась несколько столетий назад. И считается, что если загадать желание, конечно же, перед тем, как задуть свечи, и потом их задуть одним дыханием, оно обязательно исполнится. Так что перед тем, как задуть свечи, потренируйте легкие или договоритесь со свечками, потому что все помнят, что есть такие, которые затушил, задул, а они потом наглым образом возвращаются.
1: За хитом. Дневной эфир.

рубрика не звучит. Прямо сейчас у нас здесь новая песня, трек для дискотек от Леонид Руденко. Музыкант долгое время молчал, у него большая международная известность, которую ему принесли такие хиты, как Everybody и Destination. И вот 26-й год у него прорывной, и даже в наш топ он попал с песней «Дача». Правда, что-то случилось вообще непонятное. Он оказался на втором месте с этим треком, потом упал достаточно неприятно сильно. А на третьей неделе он вообще не провел даже третью неделю, он покинул наш чарт. Такое бывает крайне редко, но вот это произошло. Тем не менее, у него очень много хороших, и помимо песни «Дача», в этом году вышло треков. И прямо сейчас мы послушаем трек для дискотек, который еще ни разу у нас не звучал. Возможно, больше и никогда не зазвучит. Возможно, наоборот, начнет активно постоянно звучать. И потом даже окажется в топ-20. Кто знает, судьбу пока мы не можем его определить. Мы будем только заниматься тем, что впервые слушать и оценивать одного из самых известных диджеев и продюсеров. Трек для дискотек — это песня 26-го года. Это энергичная танцевальная композиция, созданная как, без какого-то сложного сюжета, но с одной целью — подарить настроение и заставить двигаться в ритм музыки, даже несмотря на эту пасмурную и дождливую сегодня погоду.

Fest 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. На сцене. Айспик. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Порнофильмы.

Сьюита Дакота. И это еще не все. Новые имена скоро. Не пропусти Радиофест в Риге 29 августа. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.radiofest.lv.

0: Next Bia придумали и написали эту композицию к чемпионату мира по футболу 26 года, который этот чемпионат закончился победой Испании со счетом 1-0 над Аргентиной. И теперь главный вопрос уже наш. Закончится ли вся сила и энергия этого трека в нашем топе от того, что закончился дух чемпионата мира? Но в этой песне он еще присутствует. Возможно, будет как-то влиять на вас и ваше голосование. 2 недели в нашем топе. Этот трек появился на 20-м месте. И есть первый прогресс. Плюс 3 строчки за неделю.
1: 17-я позиция.
0: Так что посмотрим, что будет дальше. Ровно 2 года назад на эту позицию с 12-й упали Деоро и Without Your Love. Вспоминаем.

хочешь быть в курсе самых горячих хитов танцевальной музыки? Тогда это сообщение для тебя. Каждую пятницу слушай 20 самых популярных хитов ТОП-РАДИО. Есть свой фаворит? Не тормози и голосуй за него на www.topradio.lv.

0: очень радостная, веселая от Альфа Ману Чао композиция в эфире Топ Радио, но не очень светлые и радостные новости для обладателей электрокаров у меня в этом часе. Хотят отнять некоторые льготы, привилегии у владельцев электрокаров. Идем по пути Норвегии, где практически уже все автомобили на электротяге. Эти и другие новости в этом часе. Хорошего дня.
1: Продуманным идеям подходят надежные решения. Инкредит создает новые возможности.
0: Сегодня днем в Латвии пасмурно и пройдут сильные дожди и грозы. Самые сильные осадки ожидаются в Курзаме и местами на востоке страны. В целом ветер до непогоды небольшой, а вот в прибрежных районах на севере Курзаме порывы северо-восточного ветра усилятся до 16 метров в секунду. Температура воздуха в Латгале плюс 16-20, 20-24 в Видземе, по Земгале 18-19, 16-18 в Курзаме. В Риге облачно, после обеда дожди, возможны грозы с ливнями. Слабый восточный и северо-восточный ветер. В течение дня воздух прогреется до 21 градуса. Завтра во вторник снова ожидается преимущественно пасмурный и дождливый день. На всей территории страны возможны осадки, а воздух прогреется от 14 до 19 тепла.

0: Когда SkyNMore говорит «распродажа», мы имеем это в виду всерьез. У нас сезонная распродажа означает скидки до 50% на летние коллекции более 40 всемирно признанных брендов Yop, Emporio Armani, Baldessarini и многих других. Если вы ищете качественную брендовую одежду по особо выгодным ценам, самое время заглянуть в SkyNMore. SkyNMore. У нас распродажа. Это действительно распродажа. Скидки до 50%.
1: Tavs iemīļotais iepazīšanās šovs ēdienkartē randiņš izsludina jaunu sezonu. Esi brīvs? Piesakies TV3 LV šķērsvītra piesakies!

0: Сергей Литвинов. Сергей Литвинов. И Автоклуб.
1: У электромобилей в Риге, похоже, заканчивается еще одна зеленая привилегия. Если раньше можно было не думать о паркомате, то этой осенью владельцам электрокаров, возможно, придется чаще смотреть не только на заряд батареи, но и на часы. В Рижской думе обсуждают изменения правил бесплатной парковки для электромобилей. Сейчас рассматривается вариант, при котором бесплатную парковку почти полностью отменят. Льготы могут оставить только в зонах Б и С, да и то всего на один час и лишь в течение переходного периода. Окончательного решения пока нет. Среди других идей сделать стоимость парковки разной для рижан и жителей других городов, а также пересмотреть правила в Старой Риге, где число электромобилей заметно выросло. Сегодня в Латвии зарегистрировано уже 14 тысяч электромобилей, и их количество продолжает быстро расти. Кстати, в Норвегии большинство самых щедрых льгот уже постепенно отменили или сильно сократили, потому что они выполнили свою главную задачу – убедили людей пересесть на электромобили. И это как раз хороший пример того, что происходит, когда электромобилей становится слишком много. Что изменилось? Бесплатная парковка в Норвегии больше не является нормой. Платный проезд по платным дорогам тоже вернули. Сейчас электромобили обычно платят по сниженным тарифам, но уже не бесплатно. Паромы также перестали быть бесплатными. Во многих городах Норвегии нельзя ездить по полосе общественного транспорта. Рижская дума фактически идет по тому же пути, что и Норвегия.
0: Автоклуб с Сергеем Литвиновым.
2: Каждую субботу с 10 до 12.
0: Актуальные автоновости Латвии и всего мира. Это Автоклуб.

Лингвисты назвали самое многозначное слово русского языка. Абсолютным рекордсменом стал глагол «идти». Специалисты насчитали у него 56 различных значений. Этим словом можно описать не только человека, который идет по улице, но и дождь, который у нас сейчас идет периодически в Риге, поезд, время, запах, свет и даже успех. То есть мы говорим, идут годы, идут дела, идет дождь, идет фильм, платья или там штаны идут человеку, и каждый раз смысл совершенно разный. При этом ученые отмечают, в разных словарях количество значений отличается, потому что лингвисты используют разные методы подсчета. Но во всех авторитетных изданиях именно глагол «идти» остается самым универсальным словом русского языка. Получается, слово «идти» действительно далеко ушло, и, похоже, догнать его уже другим словам будет очень даже непросто, если не сказать больше невозможно. Вот и я, пожалуй, ребята, пойду. Дела, знаете ли, есть у меня еще сегодня в понедельник, а вам желаю, как-то... Не выходить без надобности на улицу, потому что там на улице идет дождь. До завтра.

0: Tualetes papīrs Rimi 32 rulli 5,19 €. Rimi.
1: Это звук, когда ничего не получается. А это звук, когда все получается. С банкнотой все получается. Поэтому теперь банкноты помогает и с капитальным ремонтом. Кредит от 5000 евро. Банкноты.
2: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены. Приходи в Бурлицепс АБЦ. Удобный аккумуляторный триммер Шепах в полной комплектации. Аккумулятор, зарядное устройство и запасная шпуля входят в комплект. Регулируемая телескопическая штанга и удобная насадка для подрезки кромки тротуара обеспечат комфортную работу. 10 лет гарантии от производителя. Цена всего 55 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Бурлицепс АБЦ.

0: Чемишкин. Rolai Fest – масштабное событие, где артисты из разных стран объединятся на одной сцене. 8 августа. Рига. Фондер Сала. Билеты на ticketshop.lv.
1: Сосед, на этой неделе в Мего особенно выгодно. До 26 июля. Сливочное масло Залта 99 центов. И консервы для кошек Гурме Голд €99 за 4 упаковки. Мего. Просто, удобно, рядом.
2: Atver durvis jaunām iespējām. Svedbank mazais mājokļa kredīts īpašuma atjaunošanai vai iegādei. Īpaši izdevīgi nosacījumi līdz 31. jūlijam. Uzzini vairāk Svedbank LV.

0: В Латвии 3 часа дня.
1: Какая разница между грудой старого металла и стопкой денежных купюр? Никакой. Если этот металл доставлен в Евролом на Юрмалас-Гатве 16. Именно здесь он превратится в деньги в тот же день. Евролом. Принимаем любой металл от частных и юридических лиц. Работаем и в субботу. А при утилизации автомобиля мы сами позаботимся обо всех формальностях и предоставим эвакуатор по Риге бесплатно. Звони 28 48 48 48 или приезжай Юрмалас-Гатве 16 возле Иманского моста. Евролом. Железная выгода.

0: говорите «крака», я говорю «дил».
1: Крака!
0: Дил!
2: Летняя распродажа «Крокодил» в Акрополе Альфа и Акрополе Рига кусает только цены. Окунись и открой для себя скидки до 70% в своих любимых магазинах. Подробнее на Акрополе Латвия ЛВ.
3: Atlaižu vilnis pie bites. Lieliskas cenas Samsung Galaxy telefoniem un atlaides GBL ierīcēm tavam vasaras ritmam. Īpašs piedāvājums arī Xiaomi telefoniem. Pērkot Redmi 15 otru tādu pašu saņem par 1 eiro. Vai pērkot Redmi Note 15 saņem kafijas automātu. Meklē Bite LV un salonos. Bite.

0: Джемишкин. Rawai Fest – масштабное событие, где артисты из разных стран объединятся на одной сцене. 8 августа. Рига. Фондер Сала. Билеты на ticketshop.lv.
1: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
2: Утро начинается не с кофе, а с них.
3: Завтра мы перейдем за эту черту.
4: Черту ты перейдешь и так, в любом случае.
3: Мне бы обратно вернуться.

0: Продуманным идеям подходят надежные решения. Инкредит создает новые возможности.
1: Радио погоде этим вечером в Латвии. Преимущественно пасмурная погода, дожди, но ближе к позднему вечеру, ближе к закату уже ждет нас преимущественно ясная погода. Осадки останутся только в северной части страны. Ветер восточный до 3 метров в секунду. Температура воздуха этим вечером на территории Курзамы от 14 до 17 градусов. В Латгале 16-19. Земгал, Видзема, а также в центральной части нашей страны температура воздуха этим вечером от 17 до 19 градусов.

Привычки. Добрый день. Дневная смена. Сегодняшнюю дневную смену с вами я провожу. Итак, у нас рубрика. Рубрика неофициально. Что я вижу из окна своего офиса, либо из окон своего рабочего места? Что у вас происходит? Я начну. У нас тут поле, значит, видно, да, такой трактор что-то сегодня решил его немного поравнять. И у нас бригадир есть. Бригадир в виде аиста. Он ходит и тщательно за трактором проверяет, как он выровнял поле, да. Я, наверное, даже пульну это в сторис. Топ-радио репостанет, можно посмотреть, вот что у нас из окон нашей студии происходит. Что у вас происходит, как вообще ваш первый рабочий день после выходных? WhatsApp 2 5037, если на дорогу.

Бриана Грейс, Тиесто, Beautiful Places. Неделя стартанула, значит, это топ-20, новое голосование. Но за этот трек я не переживаю. Мне жалко Satisfy и Serotonin, которые на предпоследних местах расположились. Так что новая неделя стартанула. Заходи, голосуй, топ-радио.лв, раздел топ-20.

0: и другие треки после короткой рекламной паузы.
1: «Сосед» на этой неделе в Мего особенно выгодно. До 26 июля. Сливочное масло «Залта» 99 центов. И консервы для кошек «Гурме Голд» евро 99 за 4 упаковки. Мего. Просто, удобно, рядом.
2: Айспик. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Жанулька. Луна. Порнофильмы. Все, что я помню. Вышел покурить.

0: Это Дакота, и это еще не все. Ready Fest 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.readyfest.lv.
1: Vienpadsmitajā jūlijā durvis vērs atjaunotais McDonald's restorāns Gunāra Astras ielā 17. Vairāk komforta un tās pašas iemīļotās garšas sātīgos burgeros, uzkodās veldzējošos dzērienos un desertos. Izbaudi vasaru ar McDonald's un 11. jūlijā no pulksten 10. nāc uz Gunāra Astras ielu 17.
2: Это звук, когда ничего не получается. А это звук, когда все получается. С банкнотой все получается, поэтому теперь банкнота помогает и с капитальным ремонтом. Кредит от 5000 евро. Банкнота.

окном. Что творится за вашими окнами на работе? Да, я тут рассказывал, что у нас трактор, аист ходит, там все это проверяет. Очень интересно, прямо как рубрика Animal Planet. Да, Топ Радио репостануло мою сториз, так что можно зайти Топ Радио Латвия. Да, в Инстаграме посмотреть, что у нас за окнами творится. Что творится у вас? Также не забываем про новое обновленное наше приложение Топ Радио Латвия. Там еще можно выиграть 2 билета.

0: В Латвии 4 часа дня.
1: Какая разница между грудой старого металла и стопкой денежных купюр? Никакой. Если этот металл доставлен в Евролом на Юрмалас-Гатве 16, именно здесь он превратится в деньги в тот же день. Евролом. Принимаем любой металл от частных и юридических лиц. Работаем и в субботу. А при утилизации автомобиля мы сами позаботимся обо всех формальностях и предоставим эвакуатор по Риге бесплатно. Звони 28 48 48 48 или приезжай Юрмалас-Гатве 16 возле Иманского моста. Евролом. Железная выгода.

есть что вспомнить. 2-5-0-37. Можете поделиться также дорожной информацией. Наверное, потихонечку кто-то уже стартует из офисов домой. Какие у вас планы? 2-5-0-37. Также привет, поздравления. У кого сегодня день значимый? У нас свежий

0: Треки сразу после рекламы.
1: Gribēju vien pāris lietas, sanāca Rimi. Līdz 27. jūlijam. Sālīt Atlantijas laša filejas šķēlēs Rimi 300 grami, 7,99 €. Vītināta desa Selection by Rimi 80 grami, 2,19 €. Armāns Rimi karti saulespuķu eļļa Rimi 1 litrs 1,89 €. Rimi.
2: 7bet. Весь июль следите за матчами клуба Высшей Лиги Латвии «Супернова». В сезоне Высшей Лиги Латвии поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
3: Сезон спречи с пардошина «Спортланд».

0: Таус Лукс Экспресс.
1: Когда Sky & More говорит «распродажа», мы имеем это в виду всерьез. У нас сезонная распродажа означает скидки до 50% на летние коллекции более 40 всемирно признанных брендов Yop, Emporio Armani, Baldessarini и многих других. Если вы ищете качественную брендовую одежду по особо выгодным ценам, самое время заглянуть в Sky & More. Sky & More. У нас распродажа. Это действительно распродажа. Скидки до 50%. 10%.

нас ждет более ясная погода. Осадки останутся лишь в северной части страны. Слабый восточный ветер. Температура воздуха этим вечером на территории Курзума от 13 градусов на Курзумском побережье местами до 17. В Латгале 15-18. В Зембле, Видземе, а также в центральной части нашей страны температура воздуха этим вечером от 17 до 19 градусов.

0: Kad pirmo reizi sāc ko jaunu, ir daudz nezināmā. Bet tavi pirmie soļi vieglāki, ja ir uz ko paļauties. Kopā katrā tavā pirmo reizi Svedbank.
1: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены. Приходи в Буле ЦИПС АБЦ. Удобный аккумуляторный триммер Шепах в полной комплектации. Аккумулятор, зарядное устройство и запасная шпуля входят в комплект. Регулируемая телескопическая штанга и удобная насадка для подрезки кромки тротуара обеспечат комфортную работу. 10 лет гарантии от производителя. Цена всего 55 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Буле ЦИПС АБЦ.
2: Редифест 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. На сцене. Айспик. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Порнофильмы. Луна. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Новые имена скоро. Не пропусти Редифест в Риге. 29 августа. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.redifest.lv.
3: No idejas līdz risinājumam, kas maina pasauli, ir viens solis. Spēr šo soli kopā ar RTU. Studē inženierzinātnes, augstās tehnoloģijas, dabas zinātnes, sociālās zinātnes un pārvērt idejas attīstībā. Piesakies studijām līdz 20. jūlijam. Plašāka informācija mājaslapā rtu.lv. RTU. No idejas līdz pasaulē.
4: В июле в аптеках «Апотека» скидка 40% на определенную солнцезащитную косметику «Бабе». Защитные лосьоны, спреи, флюиды с тонирующим эффектом и без, и многое другое для безопасного отдыха на солнце от «Бабе». В хороших руках «Апотека».
5: Viens zvans un tavs ceļš uz jaunu profesiju un karjeras iespējām ir sācies. Siva koledža – vieta, kur personām ar invaliditāti vai funkcionāliem traucējumiem pieejamas plašas valsts apmaksātas studiju un mācību iespējas jauno 15 gadu vecumā un līdz pat 65 gadiem. Izvēlies vienu no vairāk nekā 20 studiju un mācību programmām kopā ar nepieciešamo atbalstu. Zvani 27212929 un piesakies. Šī reklāma ir tulkota zīmju valodā. Zīmju valodas tulka profesiju apgūsti Siva koledžā. We'll be right back.

Да, есть такое. Дневную смену мы заканчиваем. Давайте потанцуем. Руки вверх, а он тебя целует. И продолжим в вечернем драйве. Спасибо за дневную смену. Вечером.

Начнем разогревать вечерний драйв. Да, заступаю в свое привычное время. Вечерний драйв. С вами я, Артем Демьяненко. 2 часа у нас есть, чтобы хорошо провести время. Да, осторожнее, сейчас должно ливануть. Вся эта туча с юга на север двигается. До Риги вот уже местами добралась. Так что берите зонт с собой, поехали.

труда, но это мои предсказания, что будет на самом деле, покажут ваши голоса после рекламы. Лавиния Элиокс, KO.

0: Шемишкин. RawFest – масштабное событие, где артисты из разных стран объединятся на одной сцене. 8 августа. Рига. Вондерсала. Билеты на ticketshop.lv.
1: Сосед, на этой неделе в Мего особенно выгодно. До 26 июля. Сливочное масло Залта 99 центов. И консервы для кошек Гурме Голд евро 99 за 4 упаковки. Мего. Просто, удобно, рядом.
2: 7bet. Весь июль следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова». В сезоне высшей лиги Латвии поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
3: Когда эксперты Aerofins проверяют мясо из Lidl, мы всегда немного волнуемся.
4: Свежее?
5: Свежее.
4: И местное?
5: Верно.
4: Без добавок?
5: Без добавок.
4: Очень хорошо.
3: Ух, это приятное чувство, когда тебе нечего скрывать. Свежее мясо, качество которого подтверждено строгими экспертами Aerofins. Сейчас в Lidl латвийские куриные ножки 500 граммов 1 евро 99 центов. Подробнее на Lidl.lv. Lidl стоит того.
6: Утро начинается не с кофе, а с них.
7: Завтра мы перейдем за эту черту.
8: Черту ты перейдешь и так, в любом случае.
7: Мне бы обратно
8: тебе
7: вернуться,
8: этого...
7: ты же знаешь.
8: Эту грань, которую ты переходишь, уже давно перестали чертить. Потому что уже говорят, так очередной.

0: работает.
1: Антибиотики работают немножко хуже по пятницам, субботу.
2: Андрей Фан и Наташа Горбачева включают утро по будням с 7 до 10.
3: Вы говорите «крака», я говорю «дил».
4: Крака!
3: Дил!
2: Летняя распродажа «Крокодил» в Акрополе Альфа и Акрополе Рига кусает только цены. Окунись и открой для себя скидки до 70% в своих любимых магазинах. Подробнее на Акрополе Латвия LV.

0: продуманным идеям подходит надежное решение. Инкредит создает новые возможности.
1: В радиопогоде этим вечером в Латвии преимущественно пасмурная погода. Осадки с юга на север страны пройдут, а поздним вечером мы даже можем увидеть солнышко перед закатом. Слабый восточный ветер, температура воздуха этим вечером на территории Курзама от 13 градусов, на Курзанском побережье местами до 16, Латгала 15-18, Земгала, Видзема, а также в центральной части нашей страны температура воздуха этим вечером от 16 местами до 18 градусов.

18.05, новый час, вечерний драйв не на шутку заливает местами. Будьте внимательны, осторожны за рулем. Давайте устроим пати под дождем. Филат Фикарас, WhatsApp 25037. Как ваш понедельник? Первый рабочий день, я как обычно вас спрошу, как прошли выходные, что запомнилось, поделитесь, расскажите.

0: Gribēja vien pāris lietas? Sanāca kā Rimi. Līdz 27. jūlijam. Sālīta Atlantijas laša fileja šķēlēs Rimi 300 grami 7,99 €. Vītināta desa Selection by Rimi 80 grami 2,19 €. Armāns Rimī karti saules puķu eļļa Rimī 1 litrs 1,89 €. Rimī.
1: Retifest 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. На сцене. Айспик. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Порнофильмы. Луна. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Новые имена скоро. Не пропусти Радиофест в Риге. 29 августа. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.radiofest.lv.
2: 1. un 2. augustā taku skriešanas pasauli pievērsīs uzmanību Latvijai. Pirmo reizi mūsu pusē notiks leģendārā UTMB pasaules sērija. Taku skriešanas pasaules tūras posms Gauja Trail by UTMB. Piedalies!
3: Arī tu?
2: Gaujas Nacionālā parka dabas skaistums. Kāpumi, kas pārbauda raksturu un finišu, ko tu neaizmirsīsi nekad.
3: Nekad.
2: Pieejamas dagādas distances, katra varēšanai un spējā. Arī taku gājēja distance.
3: Pievienojies!
4: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены. Приходи в Bullet Sims ABC. Удобный аккумуляторный триммер Шепах в полной комплектации. Аккумулятор, зарядное устройство и запасная шпуля входит в комплект. Регулируемая телескопическая штанга и удобная насадка для подрезки кромки тротуара обеспечит комфортную работу. 10 лет гарантии от производителя. Цена всего 55 €. Гарантия качества и самой низкой цены. Bullet Sims ABC.

Тремешкин. Rolife Fest – масштабное событие, где артисты из разных стран объединятся на одной сцене. 8 августа. Рига. Фонда Сала. Билеты на ticketshop.lv.

0: Продуманным идеям подходят надежные решения. Инкредит создает новые возможности.
1: Радио «Погодь» завтра в Латвии. Переменная облачность с прояснениями, также местами осадки, большая их часть на территории Курзема, а ближе к вечеру в центральной части страны и

южный ветер. Температура воздуха завтра днем на территории Курзума от 16 до 19 градусов. В Латгале 19-21, в Земгале, Витима, а также в центральной части нашей страны температура воздуха завтра днем от 17 до 20 градусов.

Когда SkyMore говорит «распродажа», мы имеем это в виду всерьез. У нас сезонная распродажа означает скидки до 50% на летние коллекции более 40%.

и многих других. Если вы ищете качественную брендовую одежду по особо выгодным ценам, самое время заглянуть в Sky and More. Sky and More. У нас распродажа. Это действительно распродажа. Скидки до 50%.

0: Джемишкин. RelifeFest – масштабное событие, где артисты из разных стран объединятся на одной сцене. 8 августа. Рига. Фонда Сала. Билеты на ticketshop.lv.
1: Сосед, на этой неделе в Мего особенно выгодно. До 26 июля. Сливочное масло Залта 99 центов. И консервы для кошек Гурме Голд евро 99 за 4 упаковки. Мего. Просто, удобно, рядом.
0: Айспик. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Жанулька. Луна. Порнофильмы.
2: Все, что я помню.
0: Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Редифест 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.redifest.lv.

0: нахрена тебе психолог, ты что в себе не уверен?
1: Серьезно?
0: А вы сильно мне верили? Мерили и сравнивали, будто на рынке на картоночке складывали. У меня загоны как коробочку. Тут даже страхи, ошибок и комплексы. Скрытые эмоции.